В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: реклама.
1: Да все без нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Дэнс лето. На рекорд.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio. Rick.

0: Доброе утро и всем привет. У нас 7.00 ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. Конечно, вы каперы, и мы начинаем. Идите навоз, выгребайте. Сообщение пришло от Евгения Юрьевича. Но это не нам, это вчера еще. Это Кремову и Хрусталеву, видимо.
1: Ближе к вечеру.
0: Что они делали, да, идите навоз, выгребайте. То ли он их уволил, то ли позвал с собой. Непонятно пока что.
1: Нам нужна вся история. То есть, возможно, там был диалог, либо чем бы нам заняться вечером.
0: Евгений Юрьевич, если ты проснулся, напиши, что было. Нам интересно, как ты пришел к этому умозаключению. Ну, это реально классно.
1: А представляешь, они были в гостях где-то, да. И он пришел после них такой, ну, ребят, ну вы что?
0: Мы, ребята, 4 часа с вами этим утром, конечно. Два гороскопа ожидается, рубрика «Я в эфире», куда вы можете скидывать свои голосовые сообщения. Мы их слушаем, конечно. Геймпарад у нас сегодня ожидается, вроде как, пока не точно. Игрушка, конечно, для которой мы все еще придумываем название. Пост есть в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд». Завтра определяемся и приз вручаем. Поэтому можно еще накидывать, придумывать, засыпать с этой мыслью, просыпаться, нас слушать, работать и так далее. Вот это факты, полезная среда, также горячие новости. Все это, конечно, впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод». Какой сегодня праздник на 10 июня 2026 года? Среда.
1: Среда. Все, праздник отличный.
0: Всемирный день мороженого, Стас.
1: Какой твой
0: юбилей? Юбилей, 240 лет.
1: Какой твой любимый?
0: Стандартный пломбир. Ничего пломбир. Больше не люблю.
1: На сливках.
0: Пусть на сливках.
1: Ну, то есть имеется в виду нормальный пломбир, а не вот эта водянистая жидкость в стаканчике.
0: Водянистая жидкость в стаканчике? Она по пятницам у меня.
1: Ну, ты же знаешь, да, что есть разные производства, когда упрощают. Я когда жил у себя в городе, ну, небольшая история, у нас был свой молочный завод, производивший свое мороженое. Вкуснее я до сих пор ничего не пробовал.
0: У нас девчонка во дворе была, молочный завод у нее был.
1: Почему? Была корова?
0: Погремушка.
1: Где-то в
0: поселке. У ее родителей действительно была ферма. Поэтому вот так вот. Ну и не поэтому еще.
1: Да, и она пошла в школу в 7 лет, да?
0: Да. День рождения киностудии «Союзмультфильм» сегодня. 90 лет, юбилей, с праздником, родной «Союзмультфильм». Спасибо тебе за то, что ты
1: делал. За все мультики.
0: Да, и продолжай делать то же самое. День рождения шариковой ручки. Международный день. День электрика, Всемирный день ремесленничества, день разрисовывания ладони кто-то придумал.
1: Вот в Индии популярно они разрисовывают ладони хной.
0: Всемирный день модерна.
1: Модерна?
0: Ну что, про мороженое, наверное, на это зайдем, да, в рубрику «Я в эфире».
1: Какое вы
0: мороженое этим утром, конечно, и мы определимся. Друзья, ваши голосовые ждем в чате мобильного приложения «Рекорд», оттуда их и включаем. Вейкаперы, погнали!
2: Вейкаперы на рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 10 июня сейчас. Овны, проведите этот день с семьей за городом. Тельцы, сегодня инициативы будут ожидать от вас, и если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется.
2: Близнецы, сегодня вам будет трудно сохранять объективность в отношении того, кто вас раздражает.
1: Раки, друзья, соседи, родственники, сегодня все они будут удивлены от вас.
2: Львы, вы должны изменить решение, которое приняли на днях.
1: А девы, сегодня не самый лучший день, чтобы пытаться избавиться от вредных привычек.
2: Весы, сегодня вам очень полезны будут физические нагрузки.
1: Скорпионы, не ограничивайте поле зрения лишь тем, что лежит перед вами.
2: Стрельцы, сегодня к вам будут относиться как к маленькому ребенку, у которого нет собственного и самостоятельного мнения.
1: Козероги, не всякому нравится ваша манера действий. Вам решать, действовать так же или изменить.
2: Водолеи, чем меньше вас будет видно и слышно, тем спокойнее пройдет этот день.
1: Рыбы, вы столь углубились в поиски совершенства, что можете остаться в одиночестве. Всем хорошего дня, друзья.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
3: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
4: Рекорд.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Ваши голосовые ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какое вы мороженое этим утром? Какая сладкая тема, поэтому записывайте, друзья.
2: Холодная тема такая.
1: Чем-то да. У меня новость есть. И причем я думал прочитать ее в горячих, но подумал, почему бы о ней не узнать как можно раньше. Я буду читать ее, поэтому вот послушай, как она звучит.
2: Хорошо.
1: Новосибирский мужчина вышел из подъезда и увидел роженицу. И ее мать. Мать придерживала голову ребенка, прохожий подставил руки, чтобы малыш не упал на бетон, а затем передал его матери. Представляешь, обычный день мужика. Вышел такой, о, девушка рожает, подставил руку, отдал матери. Это не все. Сценарий продолжался. Затем он вернулся домой, взял ножницы, чтобы перерезать пуповину, позвал соседку-медика, которая выполнила эту процедуру. Тем временем вокруг женщины собрались люди, кто пеленки вынес, чтобы завернуть ребенка, кто еще что-то. В общем, мальчик родился здоровым. Назовут его Захар, и все, в общем, классно. Обычное утро в Новосибирске.
2: Во-первых, он секунду подумал, такой, так, мыл ли я руки? Помыл. Потом только подставил. У меня есть ощущение, что это вот такой вот дом ответственный, что там каждый что-то умеет, что-то знает. И эта женщина об этом знала.
1: Да? Специально
2: не поехала. И она как кошка, как лосось, пошла туда на нерест. То есть такая, платить за палату, акушеру, наблюдение. Зачем?
1: У нас же Михалыч в доме живет.
2: Вот, я пойду к дому. Она говорит, мам, давай, все, сейчас он 7:30, он выходит на работу, все, давай. Она говорит, тушься, тушься. Все, она выходит, он выходит, она рожает. Она говорит, совпало.
1: Но то, что в Голливуде сериал на 5 сезонов у нас, обычное утро в Новосибирске. Ну, классно.
2: Красавчик вообще.
1: Захару, счастья, здоровья.
2: Да.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума приняла закон, который обязывает российские сайты использовать для авторизации пользователей отечественные сервисы. Войти на ресурс можно будет только через российский номер телефона, госуслуги, единую биометрическую систему или другие российские информационные платформы. За нарушение новых правил владельцам интернет-ресурсов будут грозить штрафы до 700 тысяч рублей для юрлиц. В Кремле заявили, что пока не спешат поздравлять премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах. По словам Дмитрия Пескова, российская страна видела многочисленные сообщения о возможных нарушениях и предпочитает дождаться окончательных официальных итогов и заключений. Минцифра и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с предложением снять ограничения с игровой платформы Roblox. Ведомства заявили, что получили от компании гарантии соблюдения российского законодательства и ответственной работы в российском сегменте интернета. Больше новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Да все без нормально.
5: Что?
4: Ашка.
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
11: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
12: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
15: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
16: Дэнс лето
17: на рекорде.

0: Рекаперы. Мы про мороженое разговариваем, а конкретно какое вы этим утром? Вот такая небольшая рубрика с голосовыми сообщениями. Не будем томить. Сразу поехали. С Евгения начинаем.
1: Ой-ой-ой, доброе утро, господа. Мороженое. Мороженое, это, конечно, хорошо, особенно в такую жару плюс 30. А какое мороженое? Я, наверное, та самая бодрая коровка вот из нулевых, которая была покрыта белым таким шоколадом и пупырками, такими вот шариками. Классная. Ностальгия.
0: Ел такое?
2: Нет, такого не... Ну, я видел много таких, но вот конкретно это нет.
0: Классная, Леха.
3: Ребята, рекаперы, хай от Лехи Илькова с Новосиба. Не знаю, почему не читать ему сообщения, но попытка не пытка. Еще раз, какое я сегодня мороженое, сегодня фруктовый лед в Новосибе, жара плюс 37. Так что, ребята, почему вы не читаете сообщения? А мое любимое какое мороженое?
4: Вкусное.
3: Мое любимое вкусное мороженое, респект и вожух вам.
0: Не читаем, так слушаем, все нормально. Александр?
5: Всем категорически здравствуйте. А я сегодня, ну, судя по цветам, у меня сегодня желтая рубаха, кроссовки черные и штаны такие. Я экзотика, я что-то банана с киви. Тут что-то не разорвался сам, понимаете? И все в шоколаде.
0: Все в шоколаде, в куртке, наверное.
2: Это какой-то десерт. Либо загорел.
0: Может быть, Алексей.
6: Привет, рекаперы, доброе утро, страна. Буквально вчера брал такое мороженое, оно мне понравилось. А, пломбир в вафельном стаканчике под названием «Пьяная вишня».
2: О, я видел его.
0: Видел?
2: Да, но я не пробую.
0: Ну ты попробуй, возьми, почему не берешь?
2: Зачем мне пьяненькое что-то со мной рядом?
0: Василий.
7: Доброе утро, рекаперы, доброе утро, Вселенная Рекорд. Это Василий Васильевич из города Гродно, Республика Беларусь. Я мороженое пломбир только в лимонной такой глазури желтой. Вкусно, неповторимо. Всем привет.
0: Сколько мороженого мы не попробовали, да? Я первый раз слышу про такие вкусы.
2: Слушай, ты иногда в магазин заходишь, ты думаешь, что это просто цветные картинки, а это, кажется, каждый вот новый вид.
0: Денис.
8: Доброе утро, вейкаперы, страна. Ребят, я с утра, как фруктовый лед, подтекаю в машине. Но меня можно и пососать.
2: Новый вид.
0: Денис.
8: Доброе утро, вейкаперы, страна. Ребят, я с утра, как фруктовый лед, подтекаю в машине. Но меня можно и пососать.
2: Звучит как лозунг дня.

0: и арахис. Приезжайте на КМВ. Отдыхайте в наших солнечных городах.
1: Ну, как реклама прозвучала.
2: Все, теперь захотелось.
1: Все, нас всех пригласили, все, кто слышал.
2: Спорим, у нее есть какой-то контакт с туроператорами. Сейчас еще скинется.
1: Челентано офишал.
3: Добрый день! День добрый! Алтай! День добрый, страна! День добрый, вейкаперы! Мы сегодня мчим на озеро Гейзерское в Алтае. Бейба, передай привет вейкаперам. Их зовут Никита, Стас и Аня.
4: Никита, Стас и Аня, передаю вам привет. Мы на Алтае.
3: Какое это мороженое?
4: Макфлури клубничное.
3: Бейба, это все для тебя. И передайте привет сыночке, который вчера сдал ОГЭ по русскому языку. Всех люблю и обожаю.
1: Так, Бейба все-таки существует. Ну, конечно. Вот что мы выяснили, наконец-то.
2: Осталось услышать ребенка.
1: Все, поздравляю с ОГЭ.
5: Вейкаперы. На рекорде.

Рекорд. Реклама. Скуки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля.

0: Трансмиссия. Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
2: Бизнес.
1: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: Энергия, которая работает на вас.
1: Что, уехала? А твой-то там, наверное, баб водит.
2: Ну, давай посмотрим. У меня же теперь домофон CityLink с камерой. Так, так, так. Вот он, голубчик. Ой, опять с квасом. 3 литра за сегодня. А ты говоришь, бабы.
3: Умный домофон CityLink. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
1: Ишь, какой умный. И я себе такой хочу. Звоню 555-777.
4: Дорогой, давай уже дом построим.
5: Забей.
4: Что значит забей? Ты же обещал дом.
5: Забей.
4: Как это забей? Почему? Куда?
5: В землю. Сваи сначала забей, чтобы фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
6: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
4: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
5: Короче, забей.
7: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
8: Уже в эти выходные мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». Более 50 участников, специальный гость, сквозь баб. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Уже в эти выходные официальный партнер мебель.

0: Дайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Дайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: каперы представляют. Рубрика «Геймпарад».
1: Всем привет, меня зовут Влад Чертыков, и я расскажу вам несколько свежих новостей из мира видеоигр. Итак, поехали. Если вам нравится играть за супергероев в цветных штанах, то скоро эксклюзивно для PlayStation 5 выходит экшен третьего лица «Росомаха». По сюжету Логану нужно защищать мутантов от сумрачной вооруженной группировки под названием «Расхитители». Отправляйтесь спасать хороших людей от плохих с 15 сентября этого года, а предзаказы уже можно сделать на PlayStation. Российская компания Mantfish, которая известна нашумевшим шутером Atomic Heart, выступила издателем хоррора Ил, отечественной студии Team Cloud. Анонс игры цепляет жуткой атмосферой подземного комплекса, почти что животным страхом, а также гротескным дизайном монстров. Испугаться в новом хорроре смогут все желающие в следующем году на ПК, Xbox и PlayStation. Если вы играли в Бога войны 2018 года и задавались вопросом, как там дела у Лоу Фэй, жены Кратоса, то с ней все в порядке. Она в загробном мире, как и положено. Студия Santa Monica анонсировала God of War Лоу Фэй. Игра расскажет о приключениях этой сильной женщины в мире мертвых. И начать рубить демонов дадут в 2027 году. Японская компания Konami анонсировала Silent Hill Townfall. Хоррор от первого лица развернется на небольшом острове в Шотландии. Как обычно, главному герою будет мешать туман. Но в этот раз определять положение врагов поможет портативный телевизор. Уединиться с монстрами в умирающем шотландском моногороде можно будет уже 24 сентября с помощью ПК и PlayStation 5. А помните, как в 96-м году сидели перед пузатым телевизором и бродили по руинам Атлантиды в Tomb Raider на первой PlayStation? Теперь вы можете сделать это снова, только уже на PlayStation 5, ПК и Xbox после работы, ведь компания Crystal Dynamics анонсировала ремейк первой части Tomb Raider Legacy of Atlantis. Рассмотреть уже не треугольную Лару Крофт во всех деталях сможете 12 февраля 2027 года.
0: Геймпарад. По средам. В вейкаперах. На рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: Доброе утро, 8.00 ровно, мы здесь, и напоминаем, что в этом часе мы играем. Мобильное приложение Рекорда вам очень пригодится, в игру, кстати, которой мы придумываем название. В нашем телеграм-канале есть пост, он закреплен, поэтому накидывайте. Если вы нам поможете, то мы, конечно же, отправим приз за то, что вы придумали название для нашей игрушки.
2: Но мы еще и это название утвердим.
1: Конечно.
2: А не так, что просто послушали и здрав.
1: Конечно, поговорим про шаровую молнию, Стас, как относишься к ней?
2: Шаровая молния?
1: Да.
2: Это как прозвище? Отлично.
1: Если бы тебя так называли, Стас, шаровая молния.
2: Шаровая молния. Ну, я похож немножечко. Тоже брожу что-то там, пугаю людей иногда.
1: В общем, я вообще раньше думал, что это миф от бабушек и дедушек, если честно. Потому что, ну, это вот, знаешь, когда что-то тебе рассказывает прошлое поколение, да, там, позапрошлое поколение.
2: Про бабайку.
1: Да. И ты в это особо не веришь. А здесь что-то участились случаи в последнее время. И вот выяснили, что шаровая молния действительно проходит через стекло. Это доказали ученые. В лабораторию привезли оконное стекло, сквозь которое прошла молния, погуляла по комнате и ушла в розетку. Физики с трудом нашли место прохода, отверстие в 0.5 миллиметра. Представляешь? Залетела и все, говорит, добрый вечер, я с вами сегодня отдыхаю.
2: Также не только молния говорит иногда.
1: Да, эксперты объяснили, огненный шар проходит сквозь любые щели, отверстия или трещины. И предупредили, снимать и тем более ловить молнию нельзя. Ну, это для нас специально, ловить молнию не надо.
2: А что с ней делать? Это же как солнечный зайчик.
1: Вообще не трогай никогда.
2: Бежишь навстречу ей.
1: Оказывается, она существует. Вот что самое интересное.
2: Ну, то, что существует, я слышал.
1: Вот. Ну, вообще поговорим про байки, которые мы слышали от старшего поколения. Тебе рассказывали?
2: Харли Дэвидсон. А, байки.
1: Харли Дэвидсон. Ну, было же такое, да? Там что-то слипнется у тебя, да?
2: Да, говорили. Слушайте, я проверил, ничего не слипает.
1: Стас проверяет это до сих пор.
2: И у меня вон баночка стоит там крема.
1: Как Новый год встретишь, так и проведешь.
2: Слышал.
1: Еще рабочая схема?
2: Слушай, иногда работает. Но я думаю, что в большинстве случаев ты сам подвязываешь.
1: А вот это как тебе? Исполнится 18 лет и делай, что хочешь. А тебе уже не хочется делать то, что ты хотел в 4.
2: Да, дело в том... Не, мне-то хочется, но не может, это уже неприлично. Сейчас уже без штанишек не побегаешь.
1: У нас актуальный есть... Что?
2: Что?
1: Сейчас уже актуальный, вот есть в голосовалке у нас варианты, больше 4 гигабайт оперативной памяти никогда не понадобится. Да,
2: это
1: говорили про
2: для
1: это.
2: Для тех, кто шарит, да.
1: Не перешагивать через человека, не вырастет, да?
2: Я помню эти баталии, когда... Это был детский садик, когда кто-то там лежал, через него перешагнули, дошло до драки.
1: Мне нравится объяснение, то есть тот, кто там лежал, через него перешагнули. Да, ну, воспитательница могла лежать, да?
2: Лежал какой-то ребенок, через него перешагнул другой. Он говорит, перешагни обратно, я не вырос.
1: И
2: я драка. Не буду. Он начинает там, они ругаться, подключилась коалиция целая, они того избили. Говорит, перешагни, прям до драки доходило.
1: Ну, ничего себе. Нам ваша история интересно послушать, и байки, какие вы слышали от старшего поколения, работает или нет, тоже нам расскажите. Все пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Дмитрий.
1: Обсуждаем, какие же байки вы слышали от старшего поколения. Такая у нас тема сегодня. Вот Александр с голосовым и начнет, пожалуй.
2: Доброе утро, Вайкаперы. Доброе утро, страна. Это позитив Симферополя. Знаю точно, что работает, когда левая рука чешется, это к деньгам. Когда в кокуле наступишь, это к деньгам. И вот почему-то я придерживаюсь, что когда женщина переходит с пустым ведром, это...
1: К чему? Почему он не договорил?
3: Видимо, переходила в этот момент.
1: Я не узнал, что третье. Ну, это же важно. Так, не играть много в денди, посадишь кинескоп и испортишь телевизор вообще. Николай написал, байка, действительно. Не садился он никогда. Нас обманывали.
3: Играть будешь много денди, посадишь. Вот чума. Знаешь, такую просто жесткую закидывать детям. То есть, представляешь, нынешнее поколение, да, вот, ну, мы наслушались это от своих родителей, передали туда дальше, они такие, не жестко.
1: Не работает.
3: Надо переделать. Будешь есть много сладкого, слипнется дверь входная, останешься здесь забетонированной.
1: Елизавета написала, привет, вы, каперы, вот так написала. А мне вот в детстве говорили, много будешь знать, скоро состаришься, похоже, работает. В принципе, логично, чем больше знаешь, да, на протяжении своей жизни.
3: Нет, наоборот.
1: Ну ладно, я пытался.
3: Это же нейронные связи у тебя, наоборот, их больше и больше становится.
1: Лиза, я старался. Марусик уронил вилку, нож, ложку, постучи об пол, а то незваные гости припрутся.
3: Да, слышал такую тему.
1: Мы сейчас уроним, проверим, может быть.
3: Не надо.
1: Придет кто-то.
3: Не надо, и она в отпуске, пусть там остается пока.
1: Ведущий. Денис, я боялся, что когда поем арбуз и съем косточки, вырастет арбуз в животе.
3: Я слышал, да.
1: Косточки не глотай, вырастет арбуз.
3: То же самое говорили про яблоки, и все такие, ой, да это неправда, ничего не вырастет.
1: Они же нам не договаривали, что его еще нужно было удобрять, этот арбуз. Он просто так-то не вырастет.
3: Я почему про яблоки вспомнил, но есть проблема. Если съедаешь много косточек от яблок, ну прям реально больше 8 штук,
1: не
3: то можешь отравиться. Mm-hmm. В косточках содержатся там, ну, некоторые ферменты, которые как яд действуют на нас.
1: Лучше бы яблочное дерево выросло, конечно.
3: Да.
1: Жека написал, не ковыряйся в носу, детей не будет.
3: Серьезно?
1: А мы потом еще такие, а почему все к психологам ходят, да?
3: Так, я не слышал.
1: В носу поковырялся Жека, ему сказали.
3: Я такое не слышал.
1: Я тоже первый раз слышал подобное. Так, беги от меня, я твои слезы. Нельзя есть и смотреть в зеркало в одно и то же время. Красоту съешь. Вот что интересно.
3: Красоту. Ну это же жесть какая-то, прям ужас.
1: Жестко. Еще пугали истории про мальчика, которому пальцы петардой оторвало. Ну это, видимо, чтобы ограничить как раз-таки вот пиротехнику в детстве. Ну интересно. Давайте дальше. Какие байки вы слышали от старшего поколения? Чат мобильного приложения Рекорда. Голосом тоже можно. И в наши соцсети пишите.
0: Рекорд. Реклама. Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
4: Мужики, а у вас какой ТВ?
5: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
6: У меня антенна. Каналов маловато.
4: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
7: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк. 555-777.
8: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнить по телефону.
9: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Боттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой. И дополните их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. «Боттега». Ленина, 32. Вкусное начало дня.
10: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.

0: Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44-55-33.
1: Мам, а когда у меня будет своя комната?
2: Скоро будет, солнышко.
3: Пора менять курс. ЖК «Компас 3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
2: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
3: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас 3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
4: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 20 июня. Ресторан театра. В 22.00 один из главных саунд-продюсеров страны. Антон Ишутин. Создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла Blast Music. Музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22.00. Ресторан театра. Вход 1000 рублей. 18+.
6: Петрозаводск. Встречай.
7: 5-й юбилейный фестиваль спорта.
6: Карелия 3-2026.
7: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
6: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
7: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
6: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
7: Станьте частью масштабного события в республике.
6: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
7: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
8: Без возрастных ограничений.
9: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.
10: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Рекорд. Вейкаперы. Кто пишет игра в чат мобильного приложения Рекорда, молодцы, правильно делаете. И все остальные присоединяйтесь, если хотите оказаться в прямом эфире и сыграть нашу игру без названия. Случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами и свяжемся. Пока обсуждаем байки старшего поколения, что там наговорили. Вот Денис написал: если не доешь суп, он будет за тобой ночью гоняться, ему говорили. Будешь плохо себя вести, отдадим цыганам. Кому настолько не отдавали? Тому дяде, да. Милицейскому тогда еще, цыганам.
1: А представляешь, человек наслушался такой, говорит: ладно, стану цыганом. Не можешь победить, возглавь.
0: Артемий написал: кто рано встает, тому дед люлей за безделье не дает.
1: Но это истина жизни. Возможно, это правило дома.
0: Это классно, это можно ввести в свой обиход. Так, поехали дальше. Самая большая байка детства. Александр написал, что на улице другие незнакомые люди будут предлагать тебе алкоголь, котиков и секс. Не бери. Где эти люди? Спрашивает Александр.
1: Никто не предлагает.
0: Так, держи язык за зубами, бабушка говорила Анне, например. Можно было, наверное, этого и не делать.
1: Ну, это совет.
0: Дима написал: единственное, кинескоп у меня сел. Черные полосы по бокам от приставки. Телек «Чайка» был. Ну, да. Это какая-то байка уже.
1: Это что-то, может, с «Чайкой» что-то не то.
0: Фотка есть? Да. Ну, тогда только поверим. Не подметать пол в направлении к двери, выходящей на улицу. Женихов прогоняешь. Видимо, работает, написала наш слушательница.
1: Женихов. Если это женихов дочери, то отцы сейчас начнут туда мести.
0: Так. Еще помню байку. Пишет Денис: говорили мне взрослые, вот если долго сидеть перед телевизором, станешь квадратным. И я постоянно проверял голову свою. Не стала ли она квадратной?
1: Поэтому он купил себе современный телевизор, который не квадратный. Говорит: нормально.
0: Нужно, чтобы тарелка была чистая. Мария написала: надо все доедать, а то жених будет страшный. Вот, девочки, кто не доедал, сейчас со страшилой живет.
1: А представляешь, такая: это потому что я не доедала.
0: Да, такой парень ни в чем не виноват.
1: Не, представляешь, она живет со страшненьким, думает: ну так получилось, а он однажды вечером и такой: это потому что ты не доела.
0: Ирина, бабушка в детстве говорила: чай не допьешь, жених сопливый будет. Да что же все на парней-то? А пацанам мы такого вообще не говорили. У нас не было там: какая-то невеста у тебя будет, если что-то ты сделаешь не так.
1: Вот, а она уже любила мальчика и не допивала чай, он такой начинал сопливить. Представляешь, прокляла его.
0: Дарья, моя бабушка пугала меня бабайкой. Ну, про бабаек там концовки всегда разные, у всех своя. Которая живет в подвале нашего многоквартирного дома. Итог: мне 37, и я до сих пор ускоряю шаг, когда прохожу мимо подвальной двери.
1: Ну, вот так вот, представляешь, а бабайка просто там чинит все.
0: Реально, а мы психологам удивляемся, да? Зачем? Куда идем? Так вот, откуда оно все. Не свести денег не будет, Кирилл говорит. Только взрослым узнал, что это были деньги при царе Красносолнышке. Назывались чешуйками и прятали их под губой. Отсюда и произошло это выражение. О, потому что когда свистишь, деньги просто изо рта выпадают.
1: Интересно.
0: Ну, вот это круто. Друзья, продолжаем обсуждать байки, которые нам рассказывало старшее поколение. Пишите в наши соцсети и чат мобильного приложения Рекорд.
2: Вейкаперы.
3: На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россияне третий месяц подряд активно наращивают объем наличных денег на руках. По данным Банка России, в мае показатель вырос на 381 миллиард рублей. Это максимальный результат для этого месяца с 1995 года. Всего с начала года объем наличных в обращении увеличился более чем на 1 триллион рублей. Госдума приняла второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Среди нововведений – возможность установить самозапрет на международные звонки, лимит в 20 банковских карт на одного человека и оформление детских сим-карт. На госуслугах появится специальная кнопка для оперативной помощи жертвам мошенников, а также будет создана база IMEI мобильных устройств. Apple представила iOS 27 и обещала ускорить работу всех поддерживаемых iPhone. В компании заявили, что приложения будут запускаться примерно на 30% быстрее, а также улучшится скорость передачи файлов через AirDrop. Обновление смогут установить владельцы iPhone 11 и более новых моделей, включая смартфоны серии SE второго поколения и новее. Еще больше самой актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Да все нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
12: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Детский тур.
1: Потому и не кусают.
2: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк». Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Премиум» и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк».
9: Дэнс лето! На рекорде!

0: Рекаперы.
1: Игра, в общем, у которой нет названия, но играет в нее уже. Прямо сейчас Анюта. Аня, привет.
2: Привет, привет.
1: Из какого ты города?
2: Петрозаводск.
1: Круто. Ань, мы здесь про байки разговариваем, какие нам рассказывали старшее поколение. Есть у тебя такая на примете?
2: Ну, бабайка в шкафу, например.
1: Бабайка в шкафу. Ты видела его хоть раз?
2: Нет, нет, нет.
1: Ну вот, никто не видел, а он существует.
3: Он вышел из шкафа, подкараулил и познакомился. У тебя есть парень?
2: Да.
1: А про капусту не слышала? Вот этот миф тебе не говорили? У нас здесь пишут. Девчонкам нужно капусту есть.
2: Нет, не слышала.
1: Ну и ладно, ну и не надо это тебе, значит. Смотри, очень просто. У нас игра прямо сейчас. Стас тебе рассказывает правила.
3: Итак, мы тебя отправляем в какое-то путешествие, неважно куда, ну, мы сейчас придумаем. И на определенную букву, которую мы тоже загадаем, тебе нужно будет назвать 5 вещей, которые ты возьмешь с собой. Но не говори просто какие-то вещи, а вот они должны именно там тебе пригодиться. То есть их нужно будет обосновать.
1: Правила понятны?
2: Да, конечно.
1: Тогда давай, Стас.
3: Итак, смотри, ты отправляешься за покупками в торговый центр.
1: Круто.
3: Итак, ты берешь с собой 5 вещей на букву «С».
1: Буква «С». Сергей, Ань, твое время 30 секунд начинается прямо сейчас. Поехали.
2: Сумка. Санки.
3: Санки, так.
2: Сапоги.
3: Сапоги.
2: Саквояж.
3: Саквояж.
1: И?
2: Не знаю, серьги.
1: Серьги. Нарядилась просто у нас.
3: Да.
1: Аня пошла в торговый центр. Так, меня все устроило, кроме санок.
3: Почему?
1: А санки зачем?
2: На санках.
3: Все, ты же зимой идешь в торговый центр.
2: Да, да, да.
3: Мы же не обговорили время года. Она взяла, смотри, саквояж и сумку. Все это. А что я за тебя-то рассказываю?
1: Реально, что ты за нее рассказываешь? Приз твой, поздравляем тебя, справилась ты даже гораздо раньше. Можешь привет передать кому хочешь.
2: Ну, передаю привет вам, доброго утра, хорошего лета, настроения.
3: Ну, привет. О, спасибо тебе большое.
1: Круто, и тебе привет, друзья. Вы ловите розыгрыш в прямом эфире и передавайте привет Вейкаперу.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: По берегу бегите. Чистым дышите. Красиво смотрите. В комфорте живите. Больше гуляйте. В легенду переезжайте. ЖК «Легенда» от группы компаний СФК – это просторные квартиры с панорамными видами и первым взносом всего 590 тысяч рублей. Успейте купить. Звоните 44-55-55.
3: По акциям частных квартир 85 квадратных метров. Застройщик ООО «СФК. Береговой проект». Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон.

0: 3 семерки 828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы – спокойствия.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание! Правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это CityLink!
5: Дорогой, давай уже дом построим.
6: Забей.
5: Что значит забей? Ты же обещал дом.
6: Забей.
5: Как это забей? Почему? Куда?
6: В землю. Сваи сначала забей, чтобы фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
7: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
5: Дорогой, а как правильно? Сваи или свои?
6: Короче, забей.
8: Уже в эти выходные мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». Более 50 участников. Специальный гость. N.U. Юрий Николаенко.
9: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
8: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
9: Что-то нам учил, да-да-да. Гордо уходил.
8: Уже в эти выходные. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон».

0: вас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Мы здесь зачем собрались этим утром? Чтобы байки от более старшего поколения разобрать. Правда или вымысел? Читаем ваши комментарии. Валерич вот рассказывает. Не обижайся, ему говорили. На обиженных балконы падают. Просто в детстве парни угрожали.
1: Я слышал про воду, что возят.
0: Да, но здесь и балконы падают. Дмитрию говорили, будешь курить, заячья губа вырастет.
1: О, да, это я слышал.
0: Есть такая тема. А вот Елена вспомнила, не могла понять в детстве, почему брат постоянно смотрел на свои ладошки и спрашивал, не волосатые ли они.
1: Это она, конечно.
0: Вот так, брат. Надо доесть свою еду, а то цыганенок победит в бою, Мирослав написал.
1: Представляешь, ты не доел, идешь, видишь впереди цыган такой... В этот день я не вывезу, возьму нож.
0: Сегодня я доел. Погнали, по одному.
1: Нет, доел такой, цыгане. Вы что, он нас преследует? Сытый и злой.
0: Анна рассказывает, запомнила, что когда была маленькая и ела темный или сильно подрумяненный хлеб, бабушка с дедушкой говорили, что жених чернобровый будет. Теперь выросла и сама так говорю в шутку, когда хлеб темный ем. Лицо моего блондина мужа в этот момент, ну просто покерфейс.
1: Уже пойдет перекрасить.
0: Уже готовится к чему-то, наверное, скажет, ну ладно. Евгений написал. Бабушка говорила, долго будешь спать, девки весь забор обделают тебе. Вот такая история.
1: Вот и девчонкам прилетело.
0: Да как они это придумывали вообще? Просто же и понятно все.
1: Я бы хотел, представляешь, если бы это все сбылось. Ты долго поспал, и тебе присылают фотографии, где девчонки такие, смотри, что стал с твоим забором.
0: Кстати, мы же спрашивали про девчонок, парням, что говорили. Вот Александр вспомнил, говорит, не ставь обувь наоборот. Правый ботинок слева, левый справа. Не нужно так делать, иначе жена слепая будет. Как это связано, говорит, не знаю, но мне так
1: чего?
0: Говорили. Я не представляю, в какой мы вселенной сейчас.
1: Чего? Родители? Не надо так.
0: От Дарьи подборочка, поехали. У любой бабушки была знакомая, которая шила, и в этот момент иголка вошла в руку и осталась в кровеносной системе, вышла через год. Такая история. Сын маминой коллеги ходил без шапки и заработал менингит. Ну, база.
1: Дарья. Ну, заработал же.
0: Дарья, все большие комары – это малярийные.
1: А, да.
0: Это среди нас байка, детей больше ходило.
1: Вот это я слышал.
0: Все бабушки и дедушки ходили в школу через леса, бездорожье, по 100 километров пешком, и все это зима была. Помните эту историю?
1: Да, да, да. А ты не можешь здесь 4 квартала пройтись.
0: Опять же, Дарья, это ее топ. Муж маминой знакомой купил беляш на вокзале, откусил его, а там человеческий зуб.
1: Какая мерзость. Не, ну давай так, в это я готов поверить.
0: Во что, в последнее?
1: Да.
0: До этого ты ни во что не верил.
1: Ну, все остальное еще с натяжкой, а здесь прям вот вполне возможно.
0: Продолжайте писать, очень крутая тема. Вейкаперы. На рекорд.

0: А у нас ровно 9.00 в Петербурге по московскому времени. В этом часе у нас эксперт по здоровому питанию и, в принципе, здоровью и правильным упражнениям. Поэтому вопросы ему можно присылать в чат мобильного приложения Рекорда. Обсуждаем мы байки. А начнем с новости этот час. Там пузатые мужики привлекают женщин сильнее, чем качки. А, наконец-то нужное исследование от ученых из Китая. Такой заголовок. А, ученые собрали женщин из разных стран и просто показывали им фотки мужчин с размытыми лицами. Но не пузами, да? Абсолютное большинство выбрали мужчин с парой лишних килограмм. Важно, пара лишних килограмм, да? Вот мы зацепимся за эту строчку. И этому есть объяснение. Оказывается, уровень жира напрямую связан с тестостероном. Видел? Но, опять же, мы зацепились. Пара лишних килограмм. Настоящего самца женщины выбирают по животику, как заявили китайские ученые и девушки из разных стран.
1: А мне кажется, что исследование смазано немножечко.
0: Так, смазано чем? Маслом, с жиром.
1: А нет ли такого, что девочкам нравятся мужчины с затертыми лицами? Они полненькие. Чем не внятнее физиономия, тем симпатичнее человек.
0: Вроде неплохо. Да. Такой вроде.
1: Нормально. Нет вот этого ярко выраженного недовольства на мои покупки. На мое просто нейтральное лицо.
0: Безэмоциональный чечек такой.
1: Приходит и говорит, а вот мне мой не нравится. Почему? А вот у твоего нормальное размытое лицо.
0: Либо его можно дорисовать, это лицо. Да. Тоже это момент создания.
1: Знаешь почему? Потому что у женщины появляется возможность сделать что-то свое. Угу. То есть исправить лицо, на вот дорисовать его портрет.
0: Ты мужчины. Пузики как-то будешь объяснять?
1: Пузики? Да. Но я против пузиков. Но это неудобно.
0: А что носишь тогда?
1: Я хочу избавиться, но это, знаешь, это как ипотека.
0: Он не уходит.
1: Да, тебе его дали, ты такой, я хочу закрыть за 3 месяца тебе. А нет, процентики набежали, ты их наел.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Оказывается, взрослых людей, имеющих детские увлечения, такие как комиксы, мультсериалы, детские телешоу, видеоигры и тому подобное, ну, кому это нравится, так, в Японии называют акино-атамодати. Акино-атамодати.
2: Акино-добро пожаловать.
1: Взрослый друг переводится.
2: Нормально.
1: Акино-атамодати.
2: Нормально. Так, да, поменяй себе статус.
1: А у нас бы посадили.
2: За что?
1: Не знаю.
2: За, подождите, я собираю комиксы и фигурки, смотрю мультики.
1: Да? Ну ладно, акино-атамодати. Теперь ты не Стас, ты акино-атамодати.
2: Это звучит как оскорбление.
1: Да не, прикольно. Ну, ладно. Представляешь, Никита, акино-атамодати и рыжий. Франц де Валь получил Шнобелевскую премию. Это юмористическая премия, да? За открытие способности шимпанзе безошибочно узнавать друг друга по заду. Он реально провел исследование. Он говорит, они узнают себя по попе. Ему говорят, ну, классное исследование, Франц де Валь, держи Шнобелевскую, больше не дадим.
2: Как у вас прошло все вот это исследование? Да, через одно место. Он столько поп посмотрел.
1: И еще один фактик. Чем больше людей вовлечено в выполнение задачи, тем меньше каждый из них склонен прикладывать усилий, считая, что его личный вклад незначителен. Этот эффект называется эффектом Рингельмана. И он объясняет, почему маленькие группы функционируют эффективнее больших. Ну, есть в этом,
2: да,
1: правда, кстати.
2: Да, то есть стоит сократить группу, ну, да, там, да, хотя бы на одного человека, да?
1: Так.
2: Было у вас, допустим, пятеро, стало четверо, да, и уже лучше работает. А если стало трое, так вообще отлично.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
3: Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
4: Что, уехала? А твой-то там, наверное, баб водит.
5: Ну, давай посмотрим. У меня же теперь домофон CityLink с камерой. Так, так, так. Вот он, голубчик. Ой, опять с квасом. 3 литра за сегодня. А ты говоришь, бабы.
6: Умный домофон CityLink. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
4: Ишь, какой умный. И я себе такой хочу. Звоню 555-777.
7: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют? Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений «Баттега» на Ленина, 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. «Баттега» – стильно, на углу.
8: Ленина, 32.
9: История мужских стрижек. Crop получила свое название от английского глагола crop, что означает подрезать. Это короткая стрижка с удлиненным и нарочито небрежным верхом. Волосам придается так называемая перьевая структура. В зависимости от укладки crop может выглядеть как дерзко, так и вполне строго, что делает эту стрижку универсальной. Crop носят почти все герои легендарного сериала «Острые козырьки», а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
10: 20 июня. Ресторан «Театра». В 22:00 один из главных саунд-продюсеров страны. Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла «Blessed Music», музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22:00, ресторан «Театра». Вход 1000 рублей. 18+.
11: Петрозаводск. Встречай!
12: 5-й юбилейный фестиваль спорта
11: «Карелия-3-2026».
13: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
14: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
13: Триатлон, взрослые и детские забеги, сканди-ходьба.
14: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
13: Станьте частью масштабного события в республике.
14: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
13: До встречи на финальном старте «Карелия-3» 2026.
15: Без возрастных ограничений.
16: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10. Dance Radio.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Там Дмитрий Гнутов ждет ваши вопросы в чате мобильного приложения Рекорда. Так просто напомнить, мало ли вдруг забыли, пока мы обсуждаем, какие байки вы слышали от старшего поколения. Женя нам рассказывает, слушательница наша, в детстве, как только чуть поспеет Виктория, я ее срывала и ела. Бабушка меня пугала и говорила: «Давай, давай, иди, голожопка-то придет, тебя в баню унесет». Тогда было смешно, сейчас смешно, тогда было страшно. Вот такая история.
2: Так, из-за того, что ешь ягоду в раннем этом, ее созревании?
1: Да-да.
2: Покажите мне этот огород. Посмотрим, что эта голожопка сделает.
1: В баню захотел просто.
2: Ну и в баньку тоже.
1: Алешенька, сынок, голосовое.
3: Доброе утро, парни.
1: Привет.
3: А такую байку слышали? Когда зеваешь, рот закрывают, то муха залетит. И это по факту. Я как-то ехал на машине с открытым окном, зевнул, мне жучара так в рот залетел. У меня синячище было на языке. И еще тут послевкусие, как будто он навозный был.
1: Так, Юлиан рассказывает. В детстве родители говорили: «Юля, не будешь учиться, закончишь школу со справкой. Пойдешь работать дворником. Хотя и дворником тебя не возьмут, когда школу закончишь. Там уже очередь на это место». Так и будет. Всем говорили, кстати, что нужно хорошо учиться.
2: Со справкой, да, я слышал только про справку.
1: Ну, подвяз про дворника всегда было. Сейчас да. Вон сколько зарабатывают, надо было не учиться.
2: Дворники очень много зарабатывают.
1: Во время обеда, когда мы дербанили курицу, Ленуська рассказывает, отец говорил, что девочкам надо кушать крылья, мол, вырастут и выпорхнут из гнезда. А я упорно ела голени. Мне какая разница, улетать или убегать
2: вообще? Подвязала.
1: Бабушка всегда говорила: не доешь еду, жених кривой будет. Наша слушательница. Спасибо, ба, теперь у меня лишний вес, и жениха нет вовсе. А еще когда у мамы подгорали сырники, мне говорили: ешь, грома бояться не будешь. Как они это подвязывали вообще?
2: Слушай, раньше объясняли какие-то явления тем, что это, ну вот, не знаю, там... Сейчас скажу. Ну, солнце встает, это значит, там какой-то бог Ра на своей ладье. Вот это. Нет, здесь то же самое.
1: Я схему понял. Не сделаешь то, что они хотели, с тобой случится что-то плохое. От бабайки до конца света.
2: Чего-то боишься, тебе говорят, ну, значит, ешь тогда вот горелые сырники.
1: Илья голосовое записал, послушаем.
4: Всем привет, всем хорошего дня. С вами Ильюха. У меня в свое время родители говорили, что если мучить или убивать пауков, то денег не будет. И причем забавно то, что, ну, несколько раз получилось, что пауки от моих рук погибли. Так потом в семье такие финансовые проблемы начинали, что не пером написать, не словами описать.
1: Как закончил?
2: Представляешь, семья, где отец лудоман. И он возвращается. Сын что, убил паука?
1: Ольга.
2: На черное все поставил.
1: Ольга написала, мама говорила, не жрать много желтых круглых витаминок, рога вырастут. Я своих детей тоже так пугаю. Одинаково говорит.
2: О, это жестко. Ну, во-первых, там может быть и отравление, наверное.
1: Да нет, это про рога больше. Я это...
2: Рогам больше?
1: Они же вкусные.
2: Я, знаешь, что подумал, что сейчас все кривые парни, какие-то некрасивые все такие, они будут ходить, скоситься на девочек. Это ты не доедала в детстве.
1: У меня сопли, потому что ты чай не допивала.
2: Спасибо тебе.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Инженеры и представители технических специальностей остаются одними из самых востребованных работников в России, заявил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, у предприятий сохраняется высокий спрос на такие кадры. Также в числе наиболее востребованных специалистов остаются программисты. Министр отметил, что дальнейшее внедрение искусственного интеллекта может увеличить потребность в IT. Госдума приняла закон, который позволяет регионам самостоятельно вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Экспериментальный режим будет действовать 5 лет с 1 марта будущего года по 1 марта 2032. Телеканал CNN подсчитал, что президент США Дональд Трамп как минимум 37 раз заявлял о скором заключении сделки с Ираном. По данным журналистов, такие заявления звучали в социальных сетях, публичных выступлениях и интервью. Больше новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Да все без...
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
8: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.

0: питон.
1: Потому и не кусают.
2: А кведы?
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
9: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
10: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Дэнс лето на рекорде.

0: Вейкаперы представляют рубрика «Полезная среда».
1: Эксперт по полезной среде у нас Дмитрий Гнутов. Дима, привет.
2: Доброе утро.
1: Ну что, поехали, сразу отвечаем на вопросы. Началось лето и становится жарко. Скажите, как тренироваться в жару?
2: Да, на самом деле летом действительно сложнее тренироваться из-за того, что температура выше, тело быстрее нагревается и, соответственно, человек быстрее устает. Поэтому самый такой проверенный способ – это перенести тренировку либо на утро, пока еще не жарко, либо на вечер, когда уже не жарко. Но понимаю, что это не всегда возможно. Поэтому пейте больше воды, потому что организм быстрее обезвоживается, ну и больше отдыхайте между подходами. А если вдруг в тренажерном зале, допустим, душно, то часто бывает такое, что администратор, ну, просто случайно забыл включить, например, или там поставил большую температуру. Попросите, чтобы температура стала комфортной. Ну, а если супер жарко, то идите гуляйте. Просто на час больше прогуляйтесь, подышите воздухом и потом возвращайтесь уже к тренировкам.
3: Подождите, а как насчет перенести тренировку на осень?
2: Многие так и делают.
1: Классный план. Следующий вопрос. Почему в одном приеме пищи должны быть белки, жиры и углеводы? Почему нельзя их съесть по отдельности?
2: Конечно, можно и по отдельности. Но когда вы употребляете хотя бы несколько макронутриентов за прием пищи, например, там белки, жиры или там жиры, углеводы, а лучше все сразу, то они замедляют всасывание и переваривание друг друга. И создается некий такой тормозящий эффект. И в свою очередь это дает такое более длительное чувство насыщения и проще контролировать аппетит. И вы в итоге меньше за день съедите и уложите свой дефицит калорий. Допустим, если вы там построить решили, да.
3: А я вот слышал, что когда ешь мясо, ну, его лучше употреблять с зеленью, тогда оно лучше усваивается. Есть такая тема?
2: Да, есть такое тоже.
3: Все
2: не так однозначно, там много переменных значений, что до этого ел, какой у тебя организм, как он воспринимает.
3: Ну, тогда и не надо меня слушать, ешьте как ели.
1: А я слышал, если ешь мясо на вокзале в каком-то чебуреке, лучше взять абсорбент
3: какой-то. Нет, там хуже.
1: С ним усваивается хорошо.
3: Если ешь мясо где-то на вокзале, то возьми отпуск.
1: Как меньше болеть? Дим, тебе такой вопрос прилетел.
2: Друзья, ну давайте так. У человека в любом случае будет болеть тело. Это неизбежно. Но если регулярно, адекватно тренироваться, то вы укрепляете здоровье и увеличиваете так называемый запас прочности вашего организма. Но человек вправе выбирать сам. Он будет болеть из-за того, что он потренировался и чувствует крепатуру в мышцах. Это такая приятная боль. Либо из-за того, что пришло время и тело начинает сыпаться. Так что тренируйтесь и будете меньше болеть.
1: Класс. Дим только что придумал новую криптовалюту — крепатура.
3: Забирайте.
1: Дим, спасибо большое за ответы на вопросы.
2: Да, также, друзья, кстати, у меня сегодня 100-й эфир на Радио Рекорд.
1: О, поздравляем!
2: В честь этого хочу сделать подарок и всем слушателям. Хочу подарить 30-дневный комплекс домашних тренировок. В любом поисковике пишите «клуб «Хватит себя жиреть», переходите на канал и забирайте бесплатные тренировки.
1: Круто, спасибо за подарок, Дим.
2: Пока-пока.
0: Полезная среда. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: Еще немного про байки от старшего поколения и закрываем на сегодня эту тему. Нельзя было ходить в баню после 12 ночи, рассказывает Светлана. Там нечистая, могла забрать. Ходила в баню всегда после 12, хотя бы кто забрал.
1: Нечистая, потому что она не успела помыться.
0: Сила, сила. Вера Лин писала, видела шаровую молнию. Теперь я старшее поколение, что ли?
1: Нет, ты свидетельница. Лови букет.
0: Пригласил, да. Доброе утро, Сергей написал. Это тебе зайчики передали, конфетки, яблочки и так далее. Бывало же такое, приносили, говорили.
1: Зайчики.
0: Я белочку перед каждым Новым годом жду всегда.
1: Но она приходила?
0: Она приходит регулярно.
1: Что она тебе приносит?
0: Все, что у нее есть.
1: Счета, которые нужно оплачивать.
0: Да. Кстати, Евгений Юрьевич тоже вспомнил, как ждал Дед Мороз, пока придет, чтобы подарки под елку положить.
1: О, вот это, конечно.
0: Чтобы лично его застать, да?
1: Главная байка, конечно.
0: Ага. Таких народных байк было много у меня, Стас рассказывает семье. Если прогулять школу, то попа может покраснеть. Вот про что ему говорили.
1: А, так это у всех такая была.
0: Стандартно, конечно.
1: Приходишь после 10, что там, не гуляешь, колени болят там, не знаю.
0: А Андрей Кош своим историей рассказывает. Его истории жесткие. В детстве, когда мы были в деревне, у бабушки на окраине деревни стоял дом. Нам говорили, что там живет ведьма, и что она варит отраву, а ее сын ест детей.
1: Так.
0: Если пройти мимо этого дома, то могут заколдовать нас. И мы в это верили и обходили этот дом за километр. А оказывается, ничего там подобного не было.
1: Представляешь, он приходит, да, сидит, мама ему рассказывает эти байки, он с друзьями сидит, и один из них такой, я там живу, есть что поесть.
0: Светлана рассказывает, муж маминой подруги хромал. Я спросила у мамы, почему он хромает. Она сказала, его акула укусила. Все детство думала, где он нашел акулу у нас? А потом казалось, что он просто упал на стройке с третьего этажа, и что там у него не так что-то срослось по итогу.
1: А что, если он всем так рассказал? Потому что, ну, я упал на стройке, там что-то не так. А на самом деле у него вражда с акулой. И просто сейчас акула уехала потренироваться, и у них следующая скоро битва.
0: Ирина рассказывает, не плюй шелуху от семечек с крыльца, черти набегут, говорила бабушка.
1: И скажет, дай смят, все, у тебя же есть.
0: И уберутся, да. Когда палишь костер, Диман говорит, чтобы дым не летел в глаза, говоришь, дым, дым, я масло не ем. Еще можно фигу ему показывать.
1: Да, куда фига, туда дым, ты говоришь.
0: Куда фига, туда дым.
1: Да, когда быстро говоришь, вообще какой-то.
0: Как строчка из рэпа.
1: Рэпчик,
0: куда фига, куда дым, куда фига, это регги.
1: Нам нужен трек.
0: Куда фига, туда дым. Классно, классно. Давайте итог голосования подведем вкратце. Какие байки вы слышали от старшего поколения? На первом месте не перешагивай через человека, он не вырастет. Самое популярное. На втором месте это слипнется от сладкого. И на третьем месте, как Новый год встретишь, так и проведешь. Вот
1: все такие. Работает.
0: Все. Вейкаперы. На рекорде.

0: 10 утра у нас ровно в Петербурге, по московскому времени. Здесь вейкаперы, и мы напоминаем, что нам можно присылать вопросы. В конце часа мы на них отвечаем в чате мобильного приложения Рекорда. Можете их писать, любые, какие хотите. Может, вам подсказка какая-то нужна. Мы как шар с предсказаниями можем тоже там. Вы можете написать первое, второе или третье, мы скажем. Третье.
1: Первое – это супчик. Второе – что-то с котлеткой.
0: Вот все наше понимание сообщений. Пишите. Друзья, в конце шоу отвечаем. А мы пока к новостям. Оказывается, офисная работа разрушает здоровье женщин. Это плохо, это плохо. Работа в офисе наносит серьезный ущерб женскому здоровью, провоцируя набор веса, варикоз, психологические проблемы. Рассказал об этом акушер-гинеколог. Вот, человек, которому с образованием можно доверять, в принципе. Вот такая история.
1: Вполне возможно, из-за того, что сидячий образ жизни, либо неудобная обувь.
0: Нервы, опять же, мы вывешиваем на работе наш пол, да?
1: Не знаю. Я когда в офисе работал, я вообще был, идеальный сосед.
0: Тебе так казалось. Тебе это при тебе ничего не говорили.
1: Ну, наверное, не знаю. Да. Нет, я был нормальный. Надо написать своим бывшим коллегам.
0: Ну вообще можно, почему бы и нет, там удаленочку какую-то выбить сейчас, да, для девушек. Почему бы и нет?
1: Давайте так, девочки, которые работают в офисе, и начальники этих девушек, женщин прекрасных, придумайте какую-нибудь штуку, чтобы им было удобнее работать, чтобы для них офис был. Все, сейчас. Так, подожди, давай. Где мой сундучок с сексизмом? Так. А вы отнесите их рабочие места, знаете, в такое пространство, которое на кухню похоже.
0: О, добрый вечер.
1: Ладно, это шутка, конечно. А что, если сделать действительно рабочее место там для девочек, для некоторых мальчиков, привычное для них?
0: Для девчонок четырехдневку надо сделать, и мы в пятницу мужиками нормально поработаем, правильно?
1: Согласен. Иногда можно делать им и двухдневочку, и однодневочку.
0: Хорошо, и сейчас же хорошо сидим.
1: А нам в гараже, а мы в гараже должны быть. У нас офис такой, да, мы сидим там.
0: Ну надо думать. Идея пока сырая.
1: Защищайте девочек.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, про мороженое же.
2: Ну, конечно же, про него любимое. Итак, мороженое появилось еще в самые древние времена. Китайские правители создавали ямы, где хранили лед, а потом смешивали его с какими-нибудь ароматизаторами. Но это еще не все. В Европе римские императоры приказывали быстрым бегунам доставлять им снег и лед с Апеннин. Ну, Апеннинские горы. И вот они прибегали, приносили им это, а императоры смешивали этот лед с фруктами, медом, либо розовой водой, что сейчас мало отличается от нынешнего мороженого.
1: Круто.
2: Если слишком жестко приказывали, то лед уже сразу смешанный прибегал. Желтый. Да, чтобы они не напрягались. По оценкам, в скандинавских странах, таких как Финляндия, Швеция и Норвегия, потребление мороженого составляет более 12 литров на душу населения в год. Представляешь? Угу. По сравнению с Италией, родиной самого вкуснейшего мороженого, джелато. Джелато ты пробовал?
1: Зачем оно такое вкусное?
2: Ты не пробовал джелато? О, это великолепнейшее мороженое. Оно очень вкусное.
1: Может быть, и ел,
2: оно,
1: не помню.
2: Оно отличается даже от самого вкусного, которое вот здесь есть.
1: Лучше
2: у нас.
1: Коровки из кореновки, что ли?
2: Коровка из кореновки где-то там нервно курит в сторонке.
1: Ну,
2: вот. Джелато действительно очень вкусное, настоящее. Вот. Так вот, в Италии всего 5,5 литров на душу населения. На одного человечка в год. И немножечко про эскимо.
1: Угу.
2: Слово эскимо пришло к нам в русский язык из французского эскимоа. Надеюсь,
1: хорошо рассказал.
2: Эскисюмоа. Не знаю. Ну, пусть будет как-то так. Изначально так называли традиционный детский цельный комбинезон из меха либо кожи, который носили дети коренных народов севера, то есть эскимосы.
1: Подожди, а вот это твое самое вкусное мороженое?
2: Желято.
1: И село Зеленое тоже проигрывает?
2: Все село. Да ну, нет, конечно же, у нас есть очень вкусное мороженое.
1: И золотой стандарт, подожди.
2: Золотой стандарт? Ты что? Золотой стандарт, он всему проигрывает, по-моему, нет?
1: А вот это с шариками внутри из КБ.
2: Да, ну вообще, я не знаю, это не мороженое, это выкидыш какой-то, не знаю, в

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 10 июня. Овны, в этот день вашему любимому человеку захочется сделать вам некоторое замечание касательно поведения вашего.
2: Тельцы, сегодня ваш любимый человек будет активно придираться к вашим словам.
1: Близнецы, сегодня ваш любимый человек будет полагаться на вас несколько больше, чем обычно.
2: Раки, в этот день у вас совместно с вашим любимым человеком замечательно получится воспитать маленького ребенка.
1: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять ваши шутки и в целом ваше чувство юмора.
2: Девы, в этот день ваш любимый человек ни на секунду не должен забывать о том, что вы его любите.
1: Весы, будьте сегодня честны в первую очередь перед собой.
2: Скорпионы, сегодня вас будут ждать радостные открытия и приятные находки в личной жизни.
1: Стрельцы, не будьте сегодня так категоричны и не торопитесь выражать свое мнение по поводу того или иного.
2: Козероги, сегодня вы вполне можете перепутать вашего любимого человека с кем-то еще.
1: Водолей, сегодня вашему любимому человеку будет непросто перестроиться на общение с вами после другого общества.
2: Сегодня для рыб, очевидно, настанет время заняться шопингом. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума приняла закон, который разрешает управлять вездеходами, багги и другой техникой категории О водителям с правами категории Б, С и Д. Новые правила будут действовать при аренде такой техники и после обязательного инструктажа по безопасности. В Госдуме предложили отменить штраф за забытые дома водительские права, свидетельство о регистрации автомобилей и полис ОСАГО. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, благодаря электронным базам данных сотрудники госавтоинспекции могут быстро проверить необходимые сведения без бумажных документов. Китайские ученые впервые в мире пересадили человеку сразу несколько органов свиньи. Пациенту с диагнозом смерть мозга пересадили печень и две почки, которые успешно функционировали почти 5 дней. После этого эксперимент завершили по просьбе семьи. Исследователи считают, что операция подтвердила возможность одновременной пересадки нескольких органов от животных человеку и может стать важным шагом в развитии ксенотрансплантации. Еще больше самой актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Дэнс лето
0: на рекорде. Лето.

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Есть очень горячая техника, лучше закупаться сейчас, Стас.
2: Так, какой именно?
1: Смартфоны, ноутбуки и другая техника взлетят на 40-50% до конца года. Это предупреждают эксперты. Во всем виноват технический сбор, как обычно, кто-то в чем-то виноват.
2: Технический сбор?
1: Да, так он звучит. Его перенесли на 1 декабря, но полностью остановить рост цен не выйдет. По новому закону за каждый ввезенный ноутбук импортеры будут платить 500 рублей, за смартфон 250 рублей. Однако бизнес, ну, конечно же, заложит эти издержки в стоимость товара. То есть на нас все, опять же.
2: Ну, так пусть на 500 рублей стоит дороже.
1: Но не совсем так это работает. А сверху добавятся еще торговые наценки и налоги, естественно. Поэтому, если ты хотел обновить смартфон, ноутбук, телевизор, вот пылесос, да хоть что, просто знай про это.
2: Так, где взять денег? Когда там будет уже такое, что мы вот цены повышаем, но вот за это вам даем еще и денег?
1: Было классно. Еще одна новость. Знаешь, что узнал? Скины из CSGO, из CS2 могут отобрать при разводе. Игровое имущество, как оказалось, юрист рассказал, тоже попадает под раздел с бывшими супругами. По словам экспертов, суд может учитывать стоимость игровых аккаунтов, персонажей, редких предметов при разделе совместно нажитого имущества.
2: Но это если он тратил семейные деньги на это.
1: Да, это легко доказать. Мы же вон вчера обсуждали.
2: Да, что если с общего счета.
1: Да.
2: А представляешь, она такая говорит: слушайте, ну неубедительно, не факт, что это были ваши деньги, да? Да я 15 каточек вынесла, вы что? Что такое, я хедшотов там нараздавала, он где был в этот момент?
1: А как в данном случае, аккаунт на кого завести, на друга тогда?
2: Нет, дело. А какая разница на аккаунт?
1: На батю аккаунт переписать?
2: Важно, с какой карточки были оплачены. Да ты можешь хоть на маму оформить аккаунт, хоть на, не знаю, на малазийского мальчика.
1: С маминой карты.
2: Вот, если это...
1: Уже выход.
2: Но опять же, нужно смотреть, делятся ли подарки. Если это подарок был тебе, то есть тебе скин кто-то подарил, то тогда можно...
1: Ну, так ты усложняешь все.
2: Это не я усложняю, жизнь такая.
1: Как обычно, вот это, ага.
0: Вейкаперы.
3: На рекорде.

0: рекорд. Вейкаперы.
1: Немного ответим на вопросы, ну и пойдем уже. Так, Ева просит нас, пожалуйста, передайте привет любовный Альфреду от Евы. Я очень его люблю.
2: Альфред, любовный привет тебе.
1: Вот Альфред или Альфред, вот как правильно, интересно. Имя такое не часто встречается.
2: Да, интересное.
1: Поехали дальше.
2: Подожди, от Евы?
1: От Евы.
2: Прикольно. Здесь от Брюсов никаких нет, не надо ему передавать.
1: Нет, нет, нет. Денис говорит, ребята, скучаю по Питеру. Три топ ваших алкогольных коктейля. Ну, мы вообще против алкоголя.
2: Да я и не пью.
1: Вот, поэтому вообще смешивать, я вообще не за смешивать. Я за вот отдельные напитки вообще.
2: Ну вот...
1: Льда достаточно, я за вот...
2: Лед, просто лед.
1: Лед и все, и какой-то напиток.
2: И даже без алкоголя.
1: Ну, конечно, да.
2: Знаешь, когда ты не пьешь такой, но в этой культуре ты говоришь, значит, мне, пожалуйста, водички и двух пьяненьких рядом со мной. Все, то есть какой-то алкоголь присутствует.
1: Так, отец Никон, ему нужна помощь. Он говорит, во-первых, всем привет.
2: Бог поможет.
1: Такая ситуация. Первая бывшая жена предложила поехать с ней в Нижний на эти выходные. А вторая бывшая жена поехать к ней на дачу. И они не знакомы. Вопрос вот в чем. Как объяснить нынешней жене, что косить траву в эти выхи на даче никак не получится? Сложная ситуация.
2: Ух ты ж, ёжики. Так, стоп, подожди. Они не зря бывшие.
1: Это раз.
2: Все, пусть сами едут. Давай, познакомь их. Пусть они едут в Нижний. Там
1: вообще так себе совет, познакомь их. Он же хочет отправиться в одно из путешествий.
2: Не-не-не, так нельзя. Угу. Это не по-мужицки.
1: Скажи, я всегда говорю, бок болит.
2: Не, смотри, если есть нынешняя жена, то значит бывший тебе уже все, никуда не упали, понятно? К сожалению, ну, мне кажется, что это правильно.
1: В личку отвечу, ладно. Это. Евгений нас просто спрашивает, почему все так?
2: Ну, как-то так.
1: Потому что не так иначе. Никак вот, иначе, да. Неизвестный слушатель скинул цифры от 1 до 8. Видимо, нам нужно выбрать какую-то цифру. Давай четверку.
2: Надо назвать ее.
1: Ну да, давай 4.
2: 4?
1: 4, да, вроде нормально.
2: Ну, мы вроде не в Китае, давай 4. Да?
1: Давай 4, это подойдет. Друзья, спасибо вам большое за это утро замечательное. Завтра мы с вами услышимся. Кстати, у нас короткая рабочая неделя. Завтра последний рабочий день и отдыхаем. С вами были Вейкаперы, Никита и Стас.
2: Всем прекрасного. Прекрасной среды.
1: Пока.
0: Вейкаперы на рекорде.

эфире Рекорда стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. В ближайшие три часа проведем в классной компании. Ребят, рассказывайте, как зовут ваших детишек при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд. Вот опубликованы самые популярные имена среди новорожденных в Ленобласти в 2026 году. И ими оказались София и Михаил. Такую статистику опубликовал региональный ЗАГС. На втором месте Анна и Александр. На третьем Василиса и Марк. А вот среди редких имен у мальчиков выделяются Кузьма, Назар, Лука и Клементий, а у девочек Анора, Мадлена, Вивея, Лали, Мане и другие. А если у вас еще нет детей, то какими именами вы бы хотели их назвать, напишите тоже в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу Trap Mafia House, Mafia Style. Mafia

0: слушаем работу от Джоэл Коренера «Devotion». Продолжим также бодро «Sound of Legend 6» «Вояж, вояж». Открывает этот час главный танцевальный «Airbook» с работы «Graceland Record Mix». И все это рекорд «Dance Лето».
1: «Dance Лето».

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Еду я, значит, такая. И тут бабац! На панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот.
3: Там и заменила.
4: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
5: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
6: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
7: История мужских стрижек.
8: Квиф. Это вариант для тех, кто любит выделяться. Представьте себе Элвиса Пресли, но без блестящей укладки бриолином. Вот это квиф в наше время. Стрижка такая же модная, как помпадур, но куда более универсальная. И сейчас она даже популярнее, чем в рок-н-ролльные 50-е. Квиф часто выбирают Джастин Бибер и Егор Крид. А примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
9: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума приняла закон об ужесточении контроля за деятельностью иноагентов. Закон запрещает с 1 сентября размещать социальную рекламу на ресурсах иноагентов и обязует органы власти и банки в течение 3 дней предоставлять Минюсту в электронном виде информацию о финансовых операциях, счетах и вкладах иноагентов. Сборная России по футболу одержала победу над командой Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3-0. Игра прошла в Калининграде на стадионе «Ростех-Арена». Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой снять ограничения с игровой платформы Roblox, которую заблокировали в России в конце прошлого года. В Минцифры заявили, что получили от Roblox гарантии соблюдения российского закона. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН
2: 116-784-739-2130. Да все.
3: Что?
2: Эшпы.
3: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.

Следующий час стартует в эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, такой к вам вопрос. Какая у вас ласточка? Вот Toyota признали самым надежным автобрендом. Исследование поставило японцев на первое место. Следом идет Lexus, Honda. Немцы в хвосте. Mercedes на 18 месте. BMW на 26-м. Audi на 28-м. Рассказывайте в нашем чате мобильного приложения Рекорд, какой автомобиль у вас и довольны ли вы им или, может быть, хотите сменить. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу от John Summit «Shades of Blue».

0: Ди Кейн, Алекс Алта, Крикет Лаб в этом части. Послушаем трек от Биби Рекша, New Religion. Открывает работа Avalon Rocks, там Vertigo, Record Mix. И это все Рекорд. Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето. На Рекорде. Лето.

Завтра в городе выступит театр одного актера. Весь билет продан.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
5: Мам, а когда у меня будет своя комната?
6: Скоро будет, солнышко.
7: Пора менять курс. ЖК «Компас 3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
6: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
7: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас 3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
8: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: История мужских стрижек. Помпадур. Это стрижка с короткими волосами сзади и по бокам и длинными сверху, когда в районе челки делается характерный начес. По легенде, свое имя оно получило от мадам де Помпадур, любовницы французского короля в 18 веке. И до 50-х годов 20-го столетия эта стрижка была женской, пока не появился Элвис Пресли. Современную версию помпадура часто носит Дэвид Бекхэм, а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
10: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
11: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: В Крыму введут новую схему движения поездов с 10 июня. Часть из них будет курсировать только в светлое время суток, сообщил глава Крыма Аксенов. Предусмотрено курсирование 96 пригородных поездов и 28 поездов дальнего следования по 20 маршрутам. В Госдуме опровергли введение штрафов для пользователей за авторизацию через Gmail, Apple ID, Google ID и другие. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что законопроектом установлена ответственность исключительно для владельцев сайтов. Около 43 тысяч россиян получили отказ в шенгенской визе в прошлом году. По данным АТОР, из-за этого заявители потеряли более 4,5 миллионов евро визовых сборов. При этом доля отказов снижается уже третий год подряд. Всего за год консульства стран шенгенской зоны рассмотрели почти 680 тысяч заявлений от граждан России, что на 12% больше, чем годом ранее. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-гоу-гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.

0: Рекорд. Реклама. Лето. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
2: Бизнес.
1: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: энергия, которая работает на вас.
1: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
2: Уже в эти выходные мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». Более 50 участников, специальный гость, комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
3: Я лишь об одном прошу.
2: Уже в эти выходные. Официальный партнер мебельная компания «Нонтон». «Ноль плюс».

0: карт.
1: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
0: Стало все понятно. Тайвас прямо в центре города.
1: 981-395-0425. Тайвас. Будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Продолжаем новый час. В эфире главные танцевальные. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, кто вы по знаку зодиака? Я вот отчасти в это верю. И, ну, все не просто так. Как будто тельцы, например, близнецы и водолеи станут богачами до конца июня. Ну, конечно, верю. Тут про близнецов в том числе. Тельцы обогатятся за счет возвращения долга или неожиданных источников дохода. Близнецы получат деньги через старого знакомого или необычное предложение. Надеюсь, приятное. Водолеи же станут богаче благодаря новой работе. В общем, тельцы, близнецы и водолеи, вам невероятно повезло в этом и в июне. Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, сбываются ли у вас какие-то астрологические прогнозы. Если да, то что было? Мне интересно узнать. В этом часе послушаем работу от Фил, He's a Pirate, Рекорд ремейк. Также появится Армин Ван Бюрен, Like a Child. Услышим работу от Offenbach, Miles Away.

0: еженедельно. Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Джейми Филдинг. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Что, уехала? А твой-то там, наверное, баб водит.
3: Ну, давай посмотрим. У меня же теперь домофон CityLink с камерой. Так, так, так. Вот он, голубчик. Ой, опять с квасом. 3-й литр за сегодня. А ты говоришь, бабы.
4: Умный домофон CityLink. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
2: Ишь, какой умный. И я себе такой хочу. Звоню 555-777.
5: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
6: Петрозаводск. Встречай!
7: 5-й юбилейный фестиваль спорта
6: «Карелия 3-2026».
7: 18-19 июля. Целых 2 дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
6: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
7: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
6: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
7: Станьте частью масштабного события в республике.
6: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
7: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
8: Без возрастных ограничений.
9: 20 июня. Ресторан театра. В 22:00 один из главных саунд-продюсеров страны. Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла Blessed Music, музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22:00, ресторан театра. Вход 1000 рублей. 18+.
10: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия предложила включить в 21-й пакет санкций 90 банков и криптоплатформ из России и третьих стран, сообщила фон дер Ляйен. Она также добавила, что Еврокомиссия введет новые экспортные запреты против России на металлы, сплавы и компоненты для беспилотников. Запуск прямых авиарейсов из России в Бразилию пока не планируется, так как пока не удастся гарантировать коммерческую загрузку бортов. Об этом сообщил директор департамента Минэкономразвития Кондратьев. Отмечается, что переговоры на уровне ведомств уже идут, однако странам нужно будет найти авиаперевозчика, готового выполнять рейсы. Интерес к творчеству Майкла Джексона заметно вырос после выхода фильма «Майкл». Количество прослушиваний увеличилось на 44%, говорится в исследовании Kion Музыки. Наиболее популярной композицией стала песня «Billie Jean». Также в топ вошли «Bad», «Black or White» и «Beat It». Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Да все без нормально.
5: Что?
4: А что?
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Акведы.
9: Выбраны.
10: Документы для регистрации ИП.
9: Готовы.
11: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
12: Подключены. Поехали.
13: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
14: Дэнс лето
0: на рекорде.
14: Лето.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, какие же байки вы слышали от старшего поколения. Вот Александр с голосовым и начнет.
2: Знаю точно, когда левая рука чешется, то к деньгам. Когда в кокуле наступишь, это к деньгам. И я придерживаюсь, то когда женщина переходит с пустым ведром, это...
1: К чему? Почему он не договорил?
3: Видимо, переходила в этот момент.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
5: Хотите, чтобы в вашей новой большой квартире все было стильно, уютно и на своих местах, без лишних затрат времени и денег? Группа компаний СФК дарит дизайн-проект при покупке трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Легенда». Максимум комфорта в каждом метре. Успейте купить. Количество квартир по акции ограничено. Звоните 44 55 55.
6: В акции участвуют квартиры 70 квадратных метров. Застройщик ООО СФК. Береговой. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Уже в эти выходные мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». Более 50 участников. Специальный гость. «Сквозь баб».
8: Та же на мой хутор. Приезжает хутор, я в облака
7: укутан. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Уже в эти выходные. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». 0+.
9: Что, уехала? А твой-то там, наверное, баб водит.
10: Ну, давай посмотрим. У меня же теперь домофон CityLink с камерой. Так. Вот он, голубчик. Ой, опять с квасом. 3 литра за сегодня. А ты говоришь, бабы.
11: Умный домофон CityLink. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
9: Ишь, какой умный. И я себе такой хочу. Звоню 555-777.
12: Дорогой, давай уже дом построим.
13: Забей.
12: Что значит забей? Ты же обещал дом.
13: Забей.
12: Как это забей? Почему? Куда?
13: В землю. Сваи сначала забей, чтобы фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
14: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
12: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
13: Короче, забей.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Но опять же, знаете, какой-то любовью повеяло. Так, заглядываю в наш телеграм-канал Радио Рекорд, что пишут. Каждая третья россиянка не будет встречаться с мужчиной без автомобиля. Вот такие новости. Каждая третья россиянка вот отказывается, и все, 33% девушек иначе. Вот нет у парня авто, все, до свидания. 46% девчонок надеются, что машинка появится в будущем, верим в лучшее. И только 20% готовы к любви. Ну вот просто так, просто от чистого сердца. При этом для большинства парней абсолютно неважно, есть там машина у девушки, нет ее, появится или никогда этого не будет. Вот такие вот отношения. Друзья, вы же заглядываете в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите для вас, что самое важное в партнере, что вы всегда ищете, что вот обязано должно быть в вашей любимой второй половине. Пишите, почитаю. Аниме в этом чате. Out of my body. Еще слышим Эркоц и Better Off Alone. Также Good Luck и La La La. Еще Sony Fodera, Think About Us. В начале часа Yearbox, Graceland. И все это Рекорд Дэнс Лето.
1: Dance. Yeah.

0: Dance Lento в мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Реклама. Скупки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен, если сменить масло, только в спот.
2: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
3: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Авиакомпании России готовы к полномасштабному возобновлению полетов на Ближний Восток, заявил глава Минтранса Никитин. На данный момент направление открывается постепенно, чтобы не создавать риски для безопасности пассажиров, отметил глава ведомства. В Грузии могут ужесточить правила для иностранцев. Власти планируют создать единый биометрический реестр и расширить основания для депортации. В их числе работа без разрешения, вождение в нетрезвом виде, мелкое хулиганство и другие нарушения. Также выдворение может грозить иностранным студентам за плохую успеваемость. Более 90% российских подростков хотят подрабатывать летом, об этом заявили в Госдуме. Там отметили, что многие школьники уже работают, но не всегда официально. Для этого власти создают дополнительные стимулы для работодателей и совершенствуют законодательство. При этом летнюю подработку детей поддерживают около 70% родителей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Рекорд.

0: Record.
1: Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, а сегодня Всемирный день мороженого. Но, знаете, не про еду я буду говорить сейчас, раскрою вам небольшой лайфхак. Вначале небольшая предыстория. Оказывается, эта теория, она, кстати, подтверждена. Если подумать о мороженом, то ты волей-неволей начинаешь улыбаться. Вот просто попробуйте. Вот у вас обычные ваши рутинные дела, и раз вы... Просто это слово у вас возникло в сознании. Мороженое. Ваши уголки рта, правда, чуть-чуть приподнимутся. Опять же, что касается лайфхака, для того, чтобы более классно и доброжелательно получаться на фотках, опять же, вы позируете, попробуйте, подумайте о мороженом. Лицо станет очень благостным. Вот-вот попробуйте, потом спасибо скажете. Хьюго в этом часе и Moving to the Sun. Еще Биби Рекс и Faithless in Your Religion. И роскошная Зиверт Газ.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
1: А еще Джош Фэвос и Like a Prayer. Прямо сейчас Эвелин Рокстон, Vertigo, и все это Рекорд Дэнс Лето.
3: Дэнс Лето
0: на рекорде.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Джейми Филдинг. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей –

0: В компанию «Спот». Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44 55 33.
1: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 594747.
2: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 881-42-59-47-47.
3: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
4: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Поставки через Армузский пролив полностью восстановятся не ранее 2027 года, считает Минэнерго США. Ведомство также предполагает, что поставки через пролив могут частично возобновиться только в третьем квартале этого года. Введение безвизового режима для туристических групп между Россией и Индией пока поставлено на паузу. Об этом сообщил директор департамента Минэкономразвития Дмитрий Кондратьев. По его словам, российская сторона ожидает решения и дальнейшие реакции от Индии. До конца года урезать штат планируют 23% российских предприятий, в основном на 10%, пишет «Известия». Рабочие места сокращают не только малые компании, но и крупнейшие корпорации и госструктуры. В качестве причин эксперты называют замедление экономики, высокую ключевую ставку, рост издержек и стремительное внедрение искусственного интеллекта. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс, канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Платинум», «Май-июнь 2026-го», «С 13 мая по 21 июня 2026-го». Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Вы знаете, сегодня день, что ли, такое? Новости вот просто одна пикантнее другой. Джереми Кларксон запустил Only Farmers. Это Only Fans? Что? Only Fans, но для фермеров. Угадайте, что там показывают? То самое. На платформе можно выкладывать фото огурчиков, помидорчиков, делиться секретами сельской жизни, ну и, конечно же, смотреть, как живет британская глубинка, записываться на экскурсии, дегустации, ночевки на фермах среди коров, мычащих тоже никто не отменял. Почему нет? Мне кажется, это очень даже классно, друзья. Смотрите, как монетизируется, да, на платформах вот этих вот, ну, там, 18+, и раз, все, у нас помидоры, огурцы, яблоки. Знаете, что вспомнила? Что недавно я лазила буквально вот пару дней назад в аккаунте Памела Андерсон. Понимаем, кто это, да, это секс-символ 90-х. Лазила у нее в аккаунте, она выпускает сейчас соленые огурцы авторские. Вот, вот куда стремиться-то надо, в какую сторону двигаться. Думайте, понимаете, думайте. Кэдди Дикей в этом часе и Cricket Love услышим обязательно. Еще впереди Loud Luxury, Love You For Life. И непременно Оффенбах «Miles Away». Медуза тоже в этом часе «Don't Wanna Go Home». Уже сейчас Эбин, Холлоу, и все это рекорд «Дэнс Лето».

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Люди в очках чаще добиваются успеха в карьере. Ученые обнаружили связь между близорукостью и высокими когнитивными способностями. Очки позволяют произвести более серьезное первое впечатление на собеседовании.
2: А нафига они об этом сказали? Теперь все на собеседование будут ходить в очках. Причем даже со зрением 100%.
3: А некоторые придут с моноклем или пенсне, знаете.
4: Они копейки стоят, у метро продаются одноразовые.
2: Да, какая связь? Если человек посадил зрение, смотря на телефоне круглые сутки порнуху. Не просто смотрел, а анализировал.
5: На сварку смотрел.
4: Умничек!
0: Крем-Хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

Группа «Бутырка» объявила об условно-досрочном выходе, но

0: Рекорд. Новости.
1: Украина и Латвия договорились о совместном производстве беспилотников. Соответствующее соглашение подписали Владимир Зеленский и премьер-министр Кулбергс. Отмечается, что Киев намерен делиться с латвийской стороной своим опытом и наработками в сфере производства и применения дронов. В России начался сезонный рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. При этом в ведомстве отметили, что общий уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями остается в пределах средних многолетних показателей. Федеральная антимонопольная служба проверит операторов связи, использующих упоминание 5G в рекламе и названиях услуг. Поводом стало то, что сети пятого поколения в России пока не запущены. В ведомстве считают, что такая реклама может вводить в заблуждение, поскольку многие пользователи уверены, если заявлен 5G, значит сеть уже работает. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены.
6: Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
11: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, какие же байки вы слышали от старшего поколения. Вот Александр с голосовым и начнет.
2: Знаю точно, когда левая рука чешется, это к деньгам. Когда в кокуле наступишь, это к деньгам. И я придерживаюсь, что когда женщина переходит с пустым ведром, это...
1: К чему? Почему он мне договорил?
3: Видимо, переходила в этот момент.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде.
2: Качаешься, это к деньгам.

0: 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
2: Уже в эти выходные мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». Более 50 участников. Специальный гость. Н.Ю. Юрий Николаенко.
3: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
2: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
3: Что-то нам учил. Да-да-да. Гордо уходил.
2: Уже в эти выходные. Официальный партнер мебельная компания «Нонтон».

0: Тайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

рабочая, короткая, потому что 12 июня День России, и у нас с вами будет плюс дополнительно один выходной день. Впрочем, нас, диджеев, это не касается, потому что, наоборот, чем больше выходных дней, тем больше ночей мы работаем. А Радио Рекорд так вообще работает без продыху, круглосуточно, и все для того, чтобы вы получали классное настроение и позитивные музыкальные вибрации. Будем мы это делать с вами и в ближайшие 60 минут. Вот что мы с вами послушаем из самого вкусного и интересного. Алла Кыхарова.

мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.

0: Еду я, значит, такая. И тут бабац! На панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот. Там и заменила.
1: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б, 44-55-33.
2: Вечер в Боттега – время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой – свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо – идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
3: Мам, а когда у меня будет своя комната?
0: Скоро будет, солнышко.
4: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
5: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
4: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
6: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
9: Что, уехала? А твой-то там, наверное, баб водит.
10: Ну, давай посмотрим. У меня же теперь домофон CityLink с камерой. Так. Вот он, голубчик. Ой, опять с квасом. 3-й литр за сегодня. А ты говоришь, бабы.
11: Умный домофон CityLink. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
9: Ишь, какой умный. И я себе такой хочу. Звоню 555-777.
2: 20 июня. Ресторан театра. В 22.00 один из главных саунд-продюсеров страны. Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла Blessed Music. Музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22.00. Ресторан театра. Вход 1000 рублей. 18+.
12: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: left, left, right, left, right, left, right, go.
1: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил. Dance лето
2: на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россиянам сохранят возможность упрощенного восстановления пароля от госуслуг. Это следует из обновленной версии законопроекта. Ранее предлагалось восстанавливать доступ к аккаунту только через МФЦ, банки, биометрию или электронную подпись. Однако ко второму чтению эти ограничения из документа исключили. Работодателей следует штрафовать за указание завышенных зарплат в описании вакансий, заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной и реальной зарплаты, указал он. Госдума приняла закон, позволяющий водителям с правами категории Б, С и Д управлять багги, вездеходами и болотоходами. Речь идет о внедорожном транспорте с числом мест до 8 и массой до 3,5 тонн. Управление будет разрешено при аренде техники и после прохождения инструктажа по безопасности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
8: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL City на сайте hvl.ru. 12+.

0: Баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
12: Подключены. Поехали.
13: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк. Точка».
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте. Рекорд.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Люди в очках чаще добиваются успеха в карьере. Ученые обнаружили связь между близорукостью и высокими когнитивными способностями. Очки позволяют произвести более серьезное первое впечатление на собеседовании.
2: А нафига они об этом сказали?
3: Теперь все на собеседование будут ходить в очках. Причем даже со зрением 100%.
4: А некоторые придут с моноклем или пенсне, знаете. Они копейки стоят, у метро продаются одноразовые.
3: Да, какая связь? Если человек посадил зрение, смотря на телефоне круглые сутки порнуху. Не просто смотрел, анализировал.
4: На сварку смотрел. Умный же человек, умный.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
5: Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
6: По берегу бегите. Чистым дышите. Красиво смотрите. В комфорте
5: «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
6: По берегу бегите. Чистым дышите. Красиво смотрите. В комфорте живите. Больше гуляйте.

0: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы – спокойствие.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк. 555-777.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнить по телефону.
6: Дорогой, давай уже дом построим.
7: Забей.
6: Что значит забей? Ты же обещал дом.
7: Забей.
6: Как это забей? Почему? Куда?
7: В землю. Сваи сначала забей, чтобы фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
8: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
6: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
7: Короче, забей.
9: Уже в эти выходные мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». Более 50 участников, специальный гость, комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
10: Я лишь об одном прошу.
9: Уже в эти выходные. Официальный партнер — мебельная компания «Нонтон». 0+.
11: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. 18.00 на рекордных часах в Москве и в Санкт-Петербурге. Сегодня у нас среда, а в ночь со среды на четверг у нас на рекорде в эфире звучит специальное радиошоу, которое называется «Рекорд Гест Микс». Мы в него приглашаем диджеев со всей планеты Земля, чтобы они отыграли нам что-нибудь вкусное, эксклюзивное и интересное. Сегодняшняя среда, разумеется, тоже не будет исключением. И сегодня у нас будет отличный гость Джейми Филдинг. Обязательно возвращайтесь к нам в полночь по Москве. Если вы, конечно, еще спать не будете, раздадим вам классную хаос-музыку. Ну и в этом часе, разумеется, тоже будет очень много у нас интересных работ от самых разных продюсеров со всего мира. Например, новинка от Армина Ван Бюрена и Арджи «Like a Child» Record Mix. Baby Rexha и Faithless «New Religion» Record Mix. Ханна Болейн, Teardrop, Record Mix. Мой любимый Kanks и Theopolis London, Galaxy, Record Mix. А прямо сейчас Evelyn Roxton, Vertigo, и это рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето!
2: На рекорде.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
3: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
2: Внимание! Правильный ответ.
4: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
6: Вот это CityLink!
7: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега». Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
8: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
9: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
10: Петрозаводск. Встречай!
11: 5-й юбилейный фестиваль спорта
10: «Карелия 3-2026».
11: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
10: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
11: Триатлон, взрослые и детские забеги, сканди-ходьба.
10: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
11: Станьте частью масштабного события в республике.
10: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
11: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
12: Без возрастных ограничений.
7: 20 июня. Ресторан театра. В 22.00 один из главных саунд-продюсеров страны Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла Blessed Music, музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22.00, ресторан театра. Вход 1000 рублей. 18+.
13: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Венгрия выступила против ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр. По его словам, Будапешт не считает необходимым ускорять этот процесс и отмечает, что вступление Украины в Евросоюз осложняется продолжающимся конфликтом с Россией. Мошенники выманивают личные данные через поддельные рабочие чаты, сообщили в МВД. Установив доверительные контакты, аферисты распространяют ссылки на ресурсы, схожие с официальными государственными порталами, где жертве предлагается пройти верификацию. Аномальная жара ждет этим летом Турцию, и туристам стоит иметь это в виду. По словам метеорологов, жарче всего будет на Средиземноморском побережье, включая Анталию, Аланию, Белек и Седе. В июле и августе дневная температура может быть выше 40 градусов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
5: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
7: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрприза на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, какие же байки вы слышали от старшего поколения. Вот Александр с голосовым и начнет.
2: Знаю точно, когда левая рука чешется, это к деньгам. Когда в кокуле наступишь, это к деньгам. И я придерживаюсь, что когда женщина переходит с пустым ведром, это...
1: К чему? Почему он не договорил?
3: Видимо, переходила в этот момент.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане театра. Подробности на partnershow.ru. 18+.
5: Хотите, чтобы в вашей новой большой квартире все было стильно, уютно и на своих местах, без лишних затрат времени и денег? Группа компаний СФК дарит дизайн-проект при покупке трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Легенда». Максимум комфорта в каждом метре. Успейте купить. Количество квартир по акции ограничено. Звоните 44 55 55.
6: В акции участвуют квартиры 70 квадратных метров. Застройщик ООО СФК. Береговой. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
8: Бизнес.
7: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями. Газовая компания Panex устанавливает автономное отопление и газгольдеры под ключ.
8: Для частных домов.
7: Малого и среднего бизнеса.
8: И крупных объектов.
7: Стабильное тепло, контроль расходов, полная независимость.
8: Panex. Энергия, которая работает на вас.
9: Что, уехала? А твой-то там, наверное, баб водит.
10: Ну, давай посмотрим. У меня же теперь домофон CityLink с камерой. Так, так, так. Вот он, голубчик. Ой, опять с квасом. Третий литр за сегодня. А ты говоришь, бабы.
11: Умный домофон CityLink. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
9: Ишь, какой умный. И я себе такой хочу. Звони. Фиг. Ой, опять с квасом. Третий литр за сегодня. А ты говоришь, бабы.
11: Умный домофон CityLink. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
9: Ишь, какой умный. И я себе такой хочу. Звоню 555-777.

0: бетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
1: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
2: Короче, забей.
3: Уже в эти выходные мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». Более 50 участников, специальный гость, «Сквозь баб».
4: Та же на мой хутор приезжает хутор, я в облака укутал.
3: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Уже в эти выходные. Официальный партнер «Медведь».

0: вас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балди на микрофон, и мы начинаем новый музыкальный час. Я же хочу вам рассказать о том, что из вкусного и интересного будет у нас в нашем вечернем эфире в ближайшие часы здесь, на Рекорде. Сегодня у нас среда.

будет рекорд Guest Mix, специальное радиошоу, которое выходит только в ночь со среды на четверг. Я уже в прошлом часе про него рассказывал. Сегодня у нас будет отличный гость из Британии, поиграет нам хаус-музыку. В час ночи у нас будет The Skulls, наш резидент. Ну а в 2 часа ночи нидерландский диджей и продюсер Мартин Гаррикс, диджей номер 1 на планете. Между прочим, он таким был целых 5 раз. Вот такое вот у нас расписание. И давайте прямо сейчас традиционно узнаем, что мы с вами по музыке послушаем в ближайшие 60 минут. Это будут диджей Льюис и Sweet Power, Billie Jean, Record Remake.

Ловите летний вайб с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Афрохаус. Summer Dance. Latino Dance. Tropical. Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.

0: Рекорд. Новости.
1: Послы Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России, но практических решений в ближайшее время не будет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе. По его словам, Еврокомиссия добивается от стран Евросоюза утверждения этого пакета рестрикций в течение июня. Миноборнауки сообщила о разработке новых методов лечения опухолей мозга. Ученые создают технологии, которые повышают эффективность лучевой терапии и позволяют перепрограммировать опухолевые клетки, превращая их в безопасные и неспособные к делению. Смартфоны, ноутбуки и другая электроника могут подорожать на 40-50% к концу этого года, предупреждают эксперты. Среди причин – рост стоимости комплектующих, новые налоги для импортеров и технический сбор на электронику, который начнет действовать с 1 декабря. По новым правилам, на ввоз ноутбуков и смартфонов будут взимать фиксированные сборы, которые, как ожидается, переложат на конечных покупателей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
5: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.
8: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Люди в очках чаще добиваются успеха в карьере. Ученые обнаружили связь между близорукостью и высокими когнитивными способностями. Очки позволяют произвести более серьезное первое впечатление на собеседовании.
2: А нафига они об этом сказали? Теперь все на собеседование будут ходить в очках. Причем даже со зрением 100%.
3: А некоторые придут с моноклем или пенсне, знаете.
4: Они копейки стоят, у метро продаются одноразовые.
2: Да, какая связь? Если человек посадил зрение, смотря на телефоне круглые сутки порнух. Не просто смотрел, а анализировал.
5: На сварку смотрел.
4: Умничай!
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, стало быть, как всегда, для тебя все. Мы будем с тобой увлеченно обсуждать разные новости в течение ближайшего часа. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Одна из главных когнитивных проблем человека – это неспособность устанавливать причинно-следственные связи. Когда человек раз за разом совершает одни и те же действия, но ожидает другого результата. А такой человек идеален для любого мошенника, для любого продавца-манипулятора – и в конечном счете для любой власти. Новости позволяют видеть истинные причинно-следственные связи очень-очень немногим, поэтому они не страшны манипуляторам всех форматов, и поэтому их ни в одной стране мира еще не запретили. Этим мы и пользуемся здесь, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: В Краснодаре начали собирать реплику гиперкара «Бугатти Мистраль». Местное ателье работает над полноразмерной копией одного из самых дорогих родстеров в мире и обещает сохранить узнаваемый дизайн, фирменную решетку-подкову и оригинальные пропорции. Если настоящий «Бугатти Мистраль» стоит около 5 миллионов евро и был распродан еще до премьеры, то краснодарская версия обойдется примерно в 6 миллионов рублей.
2: 6 миллионов? Это что, «Бугатти», сделанный в гараже, что ли?
1: Ну да, мы сказали, что местное ателье, какое-то ателье у Ашота, знаете, дело. Не завод какой-то большой.
2: А в чем секрет? В хорошей настойке в гараже?
1: Ну, в энтузиазме как бы Ашота и его друзей.
2: А почему, кстати, он называется «Бугатти Мистрал»? Это что, какое-то краснодарское слово? Слушайте, это нехорошо в любом случае, потому что надо было хотя бы хоть как-то русифицировать название. Или, там, не знаю, добавить как, в название какого-то колорита нашего. Краснодар — это же исторический центр казачества.
1: Кубанского, да.
2: Да, можно было назвать там, да, «Бугатти Казак». Или там...
1: «Бугатти Исаул».
2: Или просто Исаул.
1: Чтобы Газманов с ним сфотографировался, с «Бугатти».
2: Да, кстати, да. И в Краснодаре что там еще? Там есть еще, как называется, «Краснодар-Сельмаш». Вот, так и назвать: «Бугатти Краснодар-Сельмаш Казак Мистрал Газманов».
1: Ну, видите ли, цель-то у этих энтузиастов была в том, чтобы сделать максимально похожее и максимально, чтобы вот, как бы вот, ну, просто тютелька в тютельку. Это уже лишнее, это уже разрыв. Они же хотят, чтобы их принимали за настоящий «Бугатти». Ну, это... Если это не такая цель, то зачем это все нужно?
2: А вот, я не знаю, вот в этом у меня и главный вопрос. А, собственно, в первую очередь вопрос в том, что это за «Бугатти», потому что было сказано, что настоящий этот «Мистрал» стоит сколько там, 5 миллионов евро, да? И он, типа, был уже распродан за эти деньги. А наш обошелся в 5, да?
1: 6 миллионов рублей. Ну, это логично. У них валюта евро, у нас валюта рубли. 5-6 миллионов.
2: Но не только в этом логика. А дело в том, вот понимаете, вот они на самом деле и есть на поверку все эти западные коррупционеры-распильщики. Потому что, смотрите, значит, все-таки можно «Бугатти» сделать за 5 миллионов рублей, а не за 5 миллионов евро. Да? То есть это все у них там распил. А, кстати, вот такой вопрос. А как все-таки можно собрать «Бугатти» за 5 миллионов рублей? В чем секрет? Может быть, все-таки...
1: Вот работать будет? Честно, как бы, да? Там, из отечественных материалов обязательно, значит, свои импортозамещения. То есть там Краснодар – край богатый, житница, можно сказать, курорты. Нет, там.
2: Ну, да, но конкретно в деталях. Может быть, там же было сказано, обещает сохранить узнаваемый дизайн, фирменную решетку, подкову. Может, кстати, дело в подкове? Может быть, подкова как бы с коня, казака?
1: Ну, она дешевая? Нет, вот подкову и решетку они сделают в ноль. Там в основном, может, какие-то вопросы. Окей. В двигателе, там, знаете, это все вот как бы... А решетка будет просто идеальная с подковой.
2: Да, видимо, да. А может быть, еще знаете, в чем дело? В том, что там было сказано, что, типа, узнаваемый дизайн. Да, то есть не такой же, а узнаваемый. То есть, в принципе, узнать можно, да? Что-то такое, знаете, есть отдаленно.
1: Если что-то... в гараже свет не включать особо, яркий такой просто...
2: Что-то от «Бугатти», что-то от «Шестерки» ваза, что-то от «Газа», от
1: «Буханки». Тут же еще возникает вопрос авторских прав, если они сделают полностью такой же «Бугатти», ну, один в один как бы. Это незаконно. Поэтому там должно быть что-то свое внесено.
2: Наше.
1: Да, такое, чтобы не перегрались юристы «Бугатти».
2: Что написано в «Бугатти» ваз. Но вопрос-то на самом деле важный. И бог с ней, с этой новостью. Вопрос, который за ней стоит, да, вот, который цепляет струну наших нервов, это вопрос такой. Вот, товарищи, смотрите, ведь вот делают в Краснодаре умельцы уже свой «Бугатти». А это все почему? А это все потому, что на самом деле, ну, не устраивает нас как-то до конца наш ВАЗ. И все мы ищем какую-то идеальную машину. Но ведь вопрос, особенно сейчас, крайне актуален. А что такое, особенно сегодня вот в России, что такое крутая тачка? Это какая? Ведь сейчас у нас уже все прицелы сбиты. Там Китай там на рынке. Мы уже забыли, что там были там когда-то реальные Мерседесы, а не то, что сейчас. А сейчас-то полная там Мерседес Г-класса. Да, и такие же BMW там наполовину делаются. Ни от китайцев ничем не отличается. И вопрос, что такое крутая тачка? Ну, не в смысле даже марки, а в смысле какая? Да, там, не знаю, быстрая, комфортная, там, с большим багажником. С вместительным бардачком.
1: С твердым карданом. Есть такой, просто не автомобилист, есть такой кардан?
2: Да, но это вас. Кардан это не то, что в салоне, это не то, что вы думаете.
1: Нет?
2: Да нет.
1: Хорошо. Такой, не это полшестого кардана, такой кардан.
2: Да,
1: такой.
2: Ну, например, да, или там, знаете, для кого-то, ведь у всех разное представление о лакшери. Кто-то, знаете, там, вот коробка, автомат, кондей, кондей-мандей, например.
1: А вот что кондей? Вот, кондей сейчас уже у всех, по-моему, есть. Душ Жарко.
2: Да, ну, это уж, да, может быть, просто, нет, давайте простые категории. Крутая тачка, там, где кожа, там, кожа-рожа, да, весь на коже там, да. На...
1: Кожаный руль такой, мягкий, твердый кардан и мягкий руль.
2: Да, очень важно многим подогрев, да, вот, да. Вот сейчас особенно. Чтобы, например, четкий был. Вы знаете, вот есть такие машины, они под четкий не очень предназначены.
1: Как Бугатти Мистраль, вот, как бы, совсем. Под четкий фиг повесишь что-то. Даже не на что, наверное, цеплять там их, как бы.
2: Да, или, знаете, еще люк. Знаете, такой вот люк, прозрачный люк, очень важно, чтобы на небо смотреть, когда ты едешь.
1: Какая-то подсветка, знаете.
2: Подсветка.
1: На колеса, может быть.
2: Вот что такое крутая тачка? Что ее отличает? Что есть признак по-настоящему крутой тачки? И как, может быть, и марка тоже? И почему, ты все понял, обсудим это в народных новостях.

0: Хруст Шоу.
1: Астронавты НАСА высадятся на Луну в трусах от Прада. Итальянский модный дом совместно с компанией Axiom Space разработал специальное нижнее белье для лунной миссии Artemis. Облегающий костюм надевается под скафандр и оснащен системой вентиляции, которая обеспечивает охлаждение тела и циркуляцию воздуха. Прада стал первым люксовым брендом, участвующим в создании оборудования для космических миссий. Испытать разработку на практике планируют во время высадки астронавтов на Луну в 2028 году.
2: Астронавты НАСА высадятся на Луне в трусах Прада? А зачем, боюсь спросить, на Луне такие модные трусы? Ну, на Луне же там все равно никого нет. Там, знаете, там бы и трусы прадед сошли. Зачем Прада-то?
3: Ну как никого нет? Есть такая теория, что на Луне, с другой стороны, с темной обратной стороны Луны, Гитлер! Вот где теория, что Гитлер не трусливо застрелился, а еще более трусливо сбежал. Или в Антарктиду, одна версия.
2: Про Антарктиду я знаю, а про Луну тоже
3: есть? Да, на обратной стороне.
2: А, так понимаете, так это Прада для Гитлера?
3: Я не знаю. Ну, хотя да, конечно, потому что, ну, в чем смысл? Ну, понятно, это рекламная коллаба, да, то есть такая коллаборация.
2: Нет, подождите, нет, ну в какой-то...
3: Их же не видно, значит, нужно снаружи скафандрик надевать.
2: Нет, какой-то смысл, уже какая-то логика минимальная должна быть, да, потому что, ну, какой смысл на Луне в Праде? На Венеру я еще понимаю. Знаете, как говорят, там, женщины с Венеры, да, там, мужики с Марса. Там, да? А на Луне-то что там? Луноход да горы. В горах же никого нет на Луне. Там труселями не были. Или в горах?
3: В горах всякое бывает. В горах были? Я был.
2: Но не на Луне. Да, в тех горах бывает разное. Не, ну а что вы думаете, там может что-то спуститься такой с гор?
3: Я не прям, знаю. Из-за леса, из-за гор.
2: Ну, значит, еще там... При этом смотрите, что важно. Это не просто трусы Прада, а там же вам сказано, а еще и Прада с вентиляцией.
3: То есть дырка в трусах, да? Так это? То есть бюджетная вентиляция.
2: Это ваша вентиляция. Нет, видимо, там с каким-то охлаждением. Так, послушайте, так такие трусы, извините, не на Луне. Такие трусы на Земле нужны, особенно летом. А то, знаете, в транспорте у кого-то, знаете, иногда в трусах так преет, там такой запашок, что думаешь, что вентиляция бы ему точно не помешала. И даже, может, кондиционер в трусах. Да, какой смысл?
3: А вот именно, какой смысл
2: использовать?
3: Вот какой смысл на Луне вентиляции? Смотрите, хорошо, в трусах Прада вентиляция. Но они же будут под скафандрами. Во. В скафандре вентиляции нет. В этом смысл скафандра, чтобы он был герметичный, то есть без вентиляции. То есть, тогда
2: но,
3: что?
2: Смотрите, тут...
3: Обнуляется вся вентиляция в трусах скафандра.
2: Не совсем. Он просто будет гонять воздух, но уже теплый, такой затхлый, да? То есть, теперь, если ты там, скажем, ну, пукнул, ну, бывает же, если астронавт, или астронавты не пукают, то будет гонять этот воздух, да, будет сначала тепло, потом остынет. Но... Зачем под скафандром? Я имею в виду просто в смысле, ну, эстетики, в смысле показа. Их же все равно не видно под скафандром. Че толку-то? Что эти или что? Может, астронавты собираются там на Луне этот скафандр снимать, что ли? Какой-то космический стриптиз? Луна — это же не ночной клуб, где вы вот штаны снимали. Помните?
3: Ну, это другая совсем история. Это было не для вентиляции совсем делалось. Ну, значит, у них должно быть, чтобы это... Ну,
2: опять... А, кстати, не для вентиляции так просто? Ну, что
3: делать? Хотя, блин, зря. Это
2: хорошая версия.
3: Была хорошая легенда, что чисто для вентиляции.
2: Нафига? А вот мне интересно, а если он... Вот мне, знаете, какой вопрос волнует? Ну ладно, допустим, хорошо. Если все-таки... Мы же не знаем в 2028 году, что там будет. Может, все-таки скафандр снимет и останется в трусах Прада. И вот тут у меня такой романтический вопрос. Я вообще романтик. А вот если с Земли ночью... посмотреть на Луну в бинокль. Можно будет на Луне мужика в трусах увидеть?
3: Но в бинокль вы только в среднем доме мужика в трусах увидите. Но в телескоп нормальный можно. А есть как бы еще вероятность, что среди астронавтов будут астронавтки.
2: Вообще, да, ну это вообще клево. А, то есть подсматривать, может быть, не в соседнюю квартиру.
3: Надо копить на телескоп.
2: А прям туда. Но вы знаете, что в чем у меня вопрос есть серьезный по этому поводу. Ведь на самом деле НАСА, это все очень здорово. НАСА, я не сказал, не НАСА, просто НАСА. Да? А ведь на самом деле про НАСА есть вот целый дискурс, да, такой вот, причем не только плоскоземельщиков, у них это популярно, а есть вообще вот такой очень популярный разговор, такая популярная дискуссия, что НАСА на самом деле никуда не летает, что все это развод, да. Что
3: начиная
2: все это,
3: с Луны, да,
2: что, да, что вообще никуда они не высаживались, что все это придумывали, осваивают миллиардные бюджеты, а на самом деле просто дурят людям голову. Так у меня вопрос, так может, это значит, что и Прада не настоящий? Что Прада купили где-нибудь на блошином рынке, подделку Прада, китайскую Суй Чаинган, И она и никакая это не Прада, на самом деле.
3: Прада таких как раз-таки настоящая. И вот тогда все сходится. Они как бы не только не полетели на Луну, но Прада нормальные отжали брендовые.
2: Распилили.
0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Джейми Филдинг. Полночь в Рекорд Клаб.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Жительница Москвы обнаружила следы биологической жидкости интимного характера на брюках после поездки в метро. По словам девушки, инцидент произошел в переполненном вагоне по пути к станции Ростокино, где позади нее стоял неизвестный мужчина. Уже после выхода из поезда на пятна обратили внимание прохожие. Москвичка обратилась в полицию и передала правоохранителям образец жидкости для проведения экспертизы.
2: Что, в полиции делают такую экспертизу? На сперматозоиды со станции метро Ростокино?
3: Да любую экспертизу там делают. Там есть же судмедэксперт.
2: Подождите. То есть наша полиция этим должна заниматься? Что она хочет от полиции? Что они должны выяснить? Это сперматозоиды со станции метро Ростокино или все-таки с Выхино?
3: Выяснить чьи, чтобы поймать злодея и рассказать его.
2: Секундочку. Хорошо, дальше что? Выяснили, значит, экспертиза показала на вас, кончили на Ростокино. И дальше что? Что ж, станцию закроют на год для проверки или что?
3: Будут проверять. Закроют, не закроют. Но, может, как бы какие-то поставят дополнительные рамки на вход, которые реагируют вот
2: на
3: возбужденных...
2: Нет, может быть, хорошо, допустим, может быть, экспертиза там на, собственно, семя это или нет. Ну, хорошо, ладно. Если нет, ладно, значит, допустим, это не семя, это майонез. Тут окей, все довольны, все счастливы, все разошлись. А если семя? Ну хорошо, что будут искать владельца? То есть перекроют все станции метро, да? Будут заставлять его предъявлять, что ли? Даже на Лубянке или на чистых
3: прудах? Как-то будут искать его по камерам, как бы вот этим, знаете, которые сейчас метро забито, как пацаны, не балуйся.
2: Как можно по образцу, как было сказано, этой жидкости найти злоумышленника? То есть дручина, в плохом смысле этого слова. Как?
3: Я, конечно, не специалист, но я думаю, что вот увидят, кто к ней прижимался, неизвестный мужчина.
2: Так это камера, а не экспертиза. Не нужна никакая экспертиза этой жидкости. Достаточно по камерам посмотреть. Она же экспертизу им несет, жидкость несет на экспертизу.
3: Вот что точно, чтобы, знаете, что точно это он, что у него нет алиби, как бы, да?
2: Нет. Ну, я, знаете, московское метро, я другого не ожидал, но я вам доложу. Я даже Ростокино, слушайте, там реально жарко, прям как на Свиблова. Я бы такой еще...
3: А у вас совсем было что-то было подобное?
2: Нет, ну да, ну...
3: Вы прижимались, к вам прижимались.
2: Так, это я представляю еще, что творится на Пыхтино. Кстати, есть такая станция новая. Пыхть. Представляете, там пыхтят-то. Или еще круче, на Владыкино. Так тобой овладеют. Весь день будешь бегать носить жидкость.
3: Зато на Бабушкинской все спокойно. Чинно, благородно.
2: Но, вы знаете, я думаю, что вот эта женщина, на самом деле, может не волноваться. Я думаю, что вот эта жидкость, это не то, что она боится, на самом деле. Потому что, смотрите, это же Ростокино, да? А это вообще, знаете где? Это вообще черти где. Это уже там недалеко от МКАДа, если я не ошибаюсь. Это там уже недалеко и Мытищи. Так вот, знаете, я не думаю, что возле Мытищ у людей в метро есть какие-то силы вот на такие глупости. Где-нибудь там на Охотном ряду, там, например, или
3: охотно,
2: там, я не знаю.
3: Охотно, да.
2: Или там, не знаю, на Краснопресненской шоколадной. Или на Тверской там, да? Да, там люди с фантазией. Там такие шалуны, знаете, затейники. Там они с жидкостью для образца... Может, они специально даже для этого в метро спускаются из своих маймахов. А на Ростокино, ну нет. Знаете, я думаю, что на Ростокино там какая-то другая история.
3: Там вообще абсолютно другая история. Еще странность в том, что, смотрите, обратили внимание прохожие. Вот мы все знаем, что москвичи бегут, никуда не смотрят, спешат, там друга не замечают. А тут прохожие обратили внимание. И как это было? Женщина, милая, да у вас там, что это сзади? На где? Что? Там, да? У вас вся спина белая. Что это? Что? Как это?
2: 1 апреля. Может быть, это ты обратил внимание. Но я еще раз вам говорю, это не то белое, о чем вы думаете. Это Ростокино. Это, скорее всего, был соус от шавер. Да, какой-нибудь работяга просто в метро там случайно испачкал ей штаны. А может, знаете, может, даже еще и жалел, что пролил такой вкусный соус. И, может быть, даже всю дорогу макал лаваш в ее штаны.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Хруст Шоу.
1: Тарологи в России начали массово терять клиентов из-за искусственного интеллекта. Все больше россиянок обращаются к так называемым астроботам в мессенджерах, которые за секунды составляют натальные карты, гороскопы и расклады. По данным СМИ, пользователи тратят на такие сервисы десятки миллионов рублей в месяц. При этом некоторые готовы платить за советы от ботов до 8 500 рублей. Хотя подобные сервисы зачастую просто генерируют случайные ответы.
2: Ого! Астроботы? Слушайте, а проктолога ботов еще не существует? Чтобы, знаете, не больно тыкали.
3: Вот он так. Просто диагноз поставить по описанию может, а вылечить пока еще не додумался.
2: Очень жалко. А еще лучше, знаете, вообще я мечтаю о астропроктолога ботов. Чтобы не надо было вообще к ним ходить, чтобы все только по звездам, как и в интернете. Такое есть что-нибудь у нас? Просто, знаете, не уследишь. Все реально, да, не просто впереди, все на глазах развивается. И что там, тарологи в России начали массово терять клиентов, значит, да, при этом некоторые готовы платить за 8 500 рублей, хотя, там было сказано, хотя подобные сервисы просто генерируют случайные ответы. А тарологи просто не генерируют случайные ответы. Там у них случайность — это мама порядка, по-моему. Как еще это ощущается?
3: Ну и к тому происходит? Же непонятно, почему люди стали обращаться массово к этим ботам, видимо, женщины в основном. Ведь принцип любого искусственного интеллекта, что он бесплатный. Да, вот как бы прелесть его, да? Они платят. Как вообще? Он деньги, как это происходит?
2: Ну как? Значит, развод. Они привыкли, что за тарологию надо платить. Это ценные сведения.
3: Конечно, я еще в Википедии могу посмотреть.
2: Конечно, если тебе искусственный интеллект, там, GPT-чат, любой чат тебе даст ответ бесплатно, это мошенник. Надо заплатить обязательно. Чем больше, тем лучше. И какая разница, у кого спрашивать? Да, у бота. Но вообще мне эта тенденция нравится. То есть ботов все больше и больше. Да, уже, смотрите, астроботы заменяют уже тарологов. И я, знаете что, я даже думаю, что скоро вот эти боты, они даже вытеснят интим-шопы. И скоро, я не исключаю, что даже будет дилдо-бот. Может такое быть?
3: Это когда ты заходишь в бот, потом берешь в руки телефон, этот телефон куда-то себе, да?
2: Нет, я не знаю. Просто я просто еще. А видите, вы уже начали фантазировать, а я даже не знаю. То есть не
3: ставишь его на вибрацию, там, да.
2: Вибробот, да, например.
3: Это не для ботов было, еще когда просто первые ноги 33-10.
2: Возвращаемся.
3: Такая мощная вибрация была.
2: А бабушка-бот будет?
3: С какими функциями? С какими?
2: Ну, с хорошими, с такими душевными.
3: Да.
2: Когда я дождусь бабушку. Хочу бабушку-бота. Будет, нет? Когда? 8 500 готов заплатить.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Реклама. Детская сберкарта вызывает улыбки.
1: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Даже среди постоянных пишущих слушателей есть три разные категории. Те, кто пишет по теме иногда, те, кто пишет по теме часто, и те, кто пишет не по теме всегда. Неважно, какой категории ты принадлежишь, в этот момент нашей программы мы читаем все, что вы тут понаписали, а понаписали вы тут кучу всего, как обычно, и называется это у нас «Народные новости». Че там?
1: Ну, тут была у нас новость, что в Краснодаре начали мастырить реплику гиперкара «Бугатти Мистраль». То есть делать «Бугатти» только свое, краснодарское «Бугатти». То есть, так вот, наш ответ, как бы, такое импортозамещение. То есть, ну, вы там свое, как бы, делаете, а мы свое. И, как бы, ну, надеюсь, они сделают его круто, ну, по-хорошему. То есть, оно будет... как «Бугатти», а может даже и лучше. Какие-то дополнительные приблуды они там туда запустят, в эту «Бугатти».
0: «Бугуго»? Да. «Гатти», да, они это все, конечно. Но вопрос не в этом. А в чем вопрос?
1: Ну, в том, что для тебя, какая для тебя, что для тебя идеальная машина? Вот с какими-то там дополнительными там приблудами, девайсами, каким-то обвесом, что угодно там, да? И очень многое написали. Люди мечтают давно. Вот, например, такая философская. «Самая крутая тачка – это которую еще не купил». Ну, не знаю. Я вот не покупал. Я Ладу Весту не покупал. Не купил. Вот это круто. Она крутая от этого становится автоматически.
0: А вы у меня не спрашивайте, я ее тоже не купил. И не покупал. У меня их было 40, я не. Но. Я, знаете, я могу сказать, ту, которую еще не купил. Нет, у меня много было, которых я не покупал. Вообще, то есть много там японцев терпеть никогда не мог. Я там америкосы получше. Но знаете что, у меня была одна тачка, которой у меня не было. А догадайтесь, что это, кстати?
1: Ну, картинка, постер в туалете, вы сидели на нее и смотрели. Нет? Вот, знаете, близко. Голые женщины, у кого-то машины там, а бывает и то, и другое вместе. Там. Ну, в наше время, там, в нашей юности.
0: У вас есть такая картинка?
1: Ну, я же, машин не было, точно вот.
0: Нет, у меня действительно была одна машина, но это просто долгая история.
1: Да, не надо.
0: А у нас же тут еще и петух, да, поэтому не буду, ладно.
1: Вот Саня очень категорично выступает. Самая крутая – это Солярис. Китайцы – кал.
0: Вот он, ну, подожди, а Солярис это что? Это Кио? Что это такое? Я забыл. Солярис. Аналог. Я сейчас не разбираюсь в этом. А,
1: да не важно. Хотя, по-моему, да, у нас в Питере их
0: как-то. А Кал что?
1: Китайцы!
0: А Кал это название китайской машины? Кал Чанган.
1: Вполне возможно, такая есть, не допускаю.
0: Нет, на самом деле хорошая машина, кстати. Нет, Китай. Ну слушайте, ну все говорят, что китайцы Кал, и все на них ездят. А что, ну, что Кал? Что конкретно?
1: Выглядят вот... они со стороны, для неспециалистов. Да, очень весьма достойно.
0: Новые конечно. Китайцы,
1: да? Такие, футуристично очень, да, как машины из будущего такие.
0: Да, да, я не знаю, вообще, я смотреть со стороны вообще огонь. Нет, покупать это другое дело, ездить, может, и не надо, но смотреть я с удовольствием всегда смотрю на китайцев. Для меня это вообще самая крутая тачка посмотреть. Так, ну, давайте я почитаю. У деда... Татьяна пишет. У деда была... Как вы думаете, что у деда была?
1: Крутая тачка.
0: Правильно. А какая? Все правильно.
1: Победа. Или Волга с оленем, знаете, такие.
0: Ну, подождите, это вы мыслите про своего деда. А может, она молодая... Девушка, видимо, молодая, Татьяна, она пишет: у деда была крутая тачка ВАЗ-2121, то есть два очка. Знаете, такой ВАЗ, да. Современный ВАЗ 1989 года. Не машина, а вездеход. Я на ней, что, за грибами ездила прямо по лесу, по бурелому. Последние годы в ней, правда, был тюнинг в виде вентиляции в потолке и локальная перфорация в полу, а так зверь-машина. В полу дырки.
1: Ну, локальная, небольшая, то бишь.
0: Нет, да, понимаете, ну, не для того, это может быть не, ничего, но не для того, кто за грибами есть. Они через грибы, через перфорацию не выпадали. На самом деле, у меня
1: через перфорацию можно собирать грибы, не выходя из машины.
0: Да, руку всунул. Это другое дело.
1: Вот гриб оторвал.
0: А и через дырку в потолке, если высокий...
1: Голубей ловить.
0: И борщевик срезать, если он высокий. Нет, я дайте ей позвоню, или нет? Нет, сейчас погоди, у меня просто что-то...
1: Что-то у вас даже вот не то, да?
0: Нет, нет, подождите, я сейчас... Не, мне не позвонить сейчас пока.
1: А вот слушатель, как бы, ты тоже, видимо, как я, не автомобилист. Василий пишет. Самая крутая тачка – это та, которая меня везет бесплатно домой тепленького из гостей. Вот мы ценим такой, знаете?
0: Да, вот.
1: Такие вещи, не автомобилисты.
0: Он самая крутая тачка, это не где-то за рулем, он это хочет сказать, да? Потому что за рулем, ну, это просто... Руль это сейчас для бедных, да? Кто не может себе позволить водителя.
1: Друзей с вами.
0: Конечно, да. А на самом деле сейчас самые крутые водители, да, вот, так сказать, престиж, это не тот, кто за рулем. За рулем любой, да, любую тачку можно сейчас себе позволить в кредит, абсолютно любую. Да и, ну, там, еще вопрос года. А вот, чтобы тебя тебя кто-то возил, это уже еще круто. Тепленького. Да. Кто тебя тепленького? Вот вас кто тепленького
1: повезет? У меня много друзей.
0: Нет, а помните, там в 90-е была другая роскошь. Тебя возили холодненьким в багажнике, да? Вот это было просто, да? А тепленького сейчас кто вас повезет?
1: У меня, вот повезет, кто есть. У меня такие друзья. Стас, например. У меня есть приятель.
0: А куда? Кстати, едут теплюки, я просто.
1: Домой, домой!
0: Да, повезет. У вас есть такие хорошие друзья. То есть Стас вас прямо отвезет.
1: Да, конечно.
0: А вот я даже не знаю, кто меня. Я, правда, тепленьким не бываю достаточно. А как называется? Как называется машина для тепленьких? Идеальная.
1: Машина друга.
0: Друзь! Так, друзь 21-21. Так, ну вот пишет. Так, у меня на вас стоит. Чего? Жека пишет, у меня на вас стоит будильник, но мне звонила жена, она лучше неохотно переветы моей любви. А, окей, а что с этим делать? Я уже прочел, ничего не поделал.
1: Ну все, прочли информацию, приняли к сведению, да. А вот Дмитрий вспоминает такую историю с машинами. Когда Юра на собеседовании сказал, что у него Лада Калина, Леха, начальник, чуть не взорвался от смеха. А потом Леха перевернулся на своем Туареге. И хохотали уже мы. Вот преимущество Лады Калины.
0: Вот это вот. Вот это сейчас на заметку менеджерам ВАЗа. Вот они не знают все, как пропиарить ВАЗ. ВАЗ, вот только что, что преимущество ВАЗа какое?
1: Он не перевернулся.
0: Не просто, не вообще не переворачивается, а как?
1: Юра не перевернулся, а Леха, начальник, на своем Туареге перевернулся.
0: Как это сказать одним словом, преимущество ВАЗа? В чем? Что когда Юра, что?
1: Тише едешь, дальше будешь.
0: А кто был за ВАЗом? Кто был за...
1: Юра был на ВАЗе. На Ладе Калине, Леха...
0: То есть Юра, да?
1: Юра молодец, а Леха не такой.
0: Ну да, что-то пока не придумали.
1: Будь как Юра.
0: О, сколько лошадиных сил у этой тачки.
1: Это мощная какая-то.
0: Сейчас. Так, ладно, все. Напомните им, что мы обсуждаем.
1: Ну что, какая машина, по-твоему, самая крутая, самая четкая, с какими дополнительными какими-то приблудами, девайсами? Пиши еще кое-что, почитаем.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Роскомнадзор не такой уж плохой, заявил замглавы ведомства Олег Терляков на встрече с IT-сообществом. По данным СМИ, после слов чиновника о том, что Telegram заблокирован окончательно, участников зала спросили, у кого мессенджер продолжает работать. Руки подняли практически все. В ответ Терляков заметил, если у вас все работает, значит РКН не такой уж плохой.
2: Грешным делом думаю, что Telegram работает, потому что неплохой VPN, нет?
3: Нет. Нет, при чем есть? Что за VPN? Это фантастика.
2: Нет, конечно, огонь, у меня тоже все работает, да, никаких проблем, но я просто не знал, кому спасибо сказать. Это здорово. То есть, если, значит, работает, значит, РКН не такой плохой, а если не работает, значит, эффективный. Это правильно. Но я за то, чтобы он был неплохой. Но, может, неправильно, конечно. А вы за что, если что?
3: Так, ну, так смотрите, какая странность. Как бы, собрал айтишников как бы второй человек в РКН, да, то есть замглавы. И сказал им, мы заблокировали Telegram окончательно. А они сказали, а вот и нет. А он сказал, ну, поэтому мы не такие плохие. То есть, подождите, ну, когда они блокировали, они что, плохо делали?
2: Я вам говорю. Да, когда
3: они начали с благими намерениями?
2: Ну, да, конечно. В любом случае они были благими. Если заблокировали, значит, эффективно. Если нет, значит, неплохие. Поэтому никаких вопросов нет. У меня другой вопрос. Значит, спросили у айтишников, работает или нет, руки подняли практически все. Так, ребята, так это понятно. Это же... айтишники. Это IT-сообщество. Конечно, у них же все работает. У них даже если бы спросили, работает ли у вас ICQ или Перископ, которых не существует, они бы тоже подняли руки. У них даже ЭВМ 1980 года работает.
3: Все летает просто.
2: Летает, конечно, это же айтишники. А может они, знаете, может они еще подняли руки по какой-то другой причине? Может, они подняли, знаете, руки с телефонами? Они же все время, у них в руках телефоны все время. Может, что-то сфоткать хотели?
3: Так, красиво. Сдаемся. Не блокируйте, сдаемся.
2: Но объясните мне, я просто не очень понял. А в чем был смысл этой встречи вообще? Да, узнать, работает ли у айтишников Telegram? Ну, окей, оказалось, что у них работает. Тогда у меня вопрос. А будет теперь встреча, скажем, с курьерами?
3: Ну, а им-то зачем этот ваш Telegram?
2: Нет, просто интересно. А вдруг хотя бы там у них не работает? Может быть, там, например... Хотя, знаете, нет, с курьерами тут такая проблема, потому что если попросят поднять руки, они не смогут их поднять, потому что у них руки все время заняты. В одной руке руль...
3: И в другой руль. Так, кстати. Так обычно бывает.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: За год ущерб от так называемой схемы Долины превысил 2 миллиарда рублей, пишут СМИ. По данным журналистов, сейчас как минимум 200 семей через суд пытаются вернуть квартиры, купленные у пенсионеров, ставших жертвами мошенников. При этом общий ущерб от подобных схем с 2023 года уже оценивается более чем в 1,5 триллиона рублей. Эксперты отмечают, что эта сумма может быть еще и через суд пытаются вернуть квартиры, купленные у пенсионеров, ставших жертвами мошенников. При этом общий ущерб от подобных схем с 2023 года уже оценивается более чем в 1,5 триллиона рублей. Эксперты отмечают, что эта сумма может быть еще выше, поскольку в 2025 году

0: миллиона рублей, значит, они не выиграли дела, эти люди, купившие пенсионеров обманутых. То есть дела проиграны, нет, да, получается?
1: Ну, я хочу понять общую картину происходящего. То есть Долину как бы свергли, но долинизм жив.
0: Социальный долинизм. Это же про общество.
1: Потому что, я, знаете, я вот сейчас вот думал вот этой новости, я думал, что про эту, ну, про эту схему, про эту Долину все уже забыли навсегда. Ну, про эту ситуацию. То есть все прошло, все забыто, как страшный сон. Нет! Все продолжается. И тогда у меня вопрос. Если это все продолжается, причем так успешно, да, такие бабки там, да, так сказать, ущерб так оценивают. А вот эти мошенники, вот эти вот пенсионерки, да, которые на этой схеме обогатились, они хоть Долиной... Они ее хоть как-то благодарят? Они хоть какую-то копеечку ей переводят? Да, хоть цветы там, да, и к ее квартире носят? Хоть, может быть, не знаю, возникло какое-нибудь тайное общество долинистов-разводистов, а? Может, какие-то донаты хоть ей переводят?
0: Тут, нет? Смотрите, какая штука. Долина, бесспорно, разумеется, амбассадор этой схемы, да? Лицо ее медийное, да, вот так. Ну, мы же все знаем, что не она изобретательница-то, до нее такое уже проворачивали, да, после нее. Просто она, ну, как бы, такая самая известная. Возможно, а стоит какая-то бабка другая там во главе.
1: А, за ней?
0: Во главе этой цепи, как бы.
1: Кто?
0: Изобретательница. Потому что так никому не известно, ездит с вами в трамваях, в метро там.
1: Вот вы правы. Ну, раз Долина амбассадор, значит, я надеюсь, что у этих пенсионерок в квартирах хотя бы висят портреты Долины. Ну, может быть, тайно. Да, какой-то ритуал. А есть, кстати, ритуалы. Ритуал долинизма, например. То есть, например, там какое-то жертвоприношение. Например, квартиру однушку сжечь.
0: Или просто продать, а назад не потребовать. Зачем сжигать хорошие? Просто
1: по-честному
0: продать, как бы не требовать обратно.
1: Да, ну, например, да. Ну, знаете, я вот, конечно, вот сейчас вот думаю, это, конечно, это поразительно, что вот певица, хорошая певица, вот получила такую репутацию, ну, не скажу в конце, но близко к концу своей карьеры, как ни крути. И знаете, я вот все-таки, когда это, вот слышишь такое, ты понимаешь, что пути совершенно неисповедимы. И вот, знаете, я думаю, а вот как, каким чудом пронесло Таисию Повалий?
0: Это кто?
1: Или Повалий?
0: А кто это?
1: А я просто, не знаю, видел такое, певица Таисия, или Таисия Повалий, или Таисия Повалий. Как это правильно?
0: Я
1: Таисия?
0: Не знаю.
1: Или ну, короче, какая-то Таисия, Таисия, Повалий, Повалий. Вот, например, ее. Почему не случилось это с ней? А ведь смотрите.
0: А может случилось? Ну, потому что я не знаю, кто это. Возможно, как бы прошло
1: мимо
0: общественного.
1: Но мы не знаем, а про Долину знаем. А ведь такое могло случиться с каждым. Даже с Михаилом Бубликом.
0: Ну, с Бубликом-то вы... Тут я вас попрошу. Как
1: нет, знаете, а я вам скажу.
0: Я вас попрошу.
1: Нет, а я... Не надо меня просить о Михаиле Бублике. Я вам сам все сделаю. А Михаил Бублик, понимаете, с Михаилом Бубликом все было бы значительно круче, чем с Долиной. Долина, уважаемая певица и фамилия хорошая. А вот если бы вся эта схема была с Михаилом Бубликом, то и схема бы называлась «Схема Бублика». «Бублик» схема. Да, а это похуже Долины. То есть это вообще как. То есть не похуже, в смысле, что похуже как схема, но это бы сразу давало людям представление. То есть, что это обман. Потому что Бублик, дырка.
0: Там, например, под Бублика. Бублик это же.
1: Что?
0: Это хорошо.
1: Нет, Бублик это хорошо. Просто почему? Вот почему?
0: Вот поэтому он и не палится.
1: Кто?
0: Кто? Игорь Наджиев, кто? В пальто.
1: А может, есть действительно какая-то схема Бублика? Мы просто не знаем.
0: Ну да, выходит и выходит. Замечательно выходит.
1: Это не схема. Это удовольствие. Я просто тоже видел на афише тут Михаил Бублик где-то. Я
0: где вы шатаетесь? На афишах Михаил Бублик, Таисия Повалий. Где вы в каких выходите?
1: Я вам сейчас скажу про эту трущобу страшную. Да, не знаю, в эфире такое можно говорить? В Санкт-Петербурге!

0: 20 часов и 54 минуты. Кремов уже привстал, надел свой капюшон соплечьем, украшенный зубцами и бубенцами. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 6 минут! Побойтесь Бога, читаем сообщение, чего там.
1: Но сегодня мы в основном говорим о машине твоей мечты. Об идеальной машине. Возможно, ее не существует в мире, в твоих фантазиях. Ну, помечтать-то никогда не вредно. И вот такая вот машина мечты. Я, когда был маленькой, ехал вдоль канавы тихонько. А отец шел и грибы собирал. То есть мальца садили за руль, как бы где-то в лесу вдоль канала.
0: Ну, тихонько же.
1: Да. На пачке книг его, да?
0: Не вот. То, что как взад ужаленный там, а да? Тихонечко, грибы, да, отцу-то надо как-то, а уже не может на автомобиле, да? Сынишку посадил до 2-годовалого, нормальная история. А к чему это он пишет? У нас же тема-то другая.
1: Машина мечты почему-то, как в детстве хочет рвуться, чтобы ехать тихонько, а отец грибы собирает. Ну, тоже такие.
0: Ну, это и вас нормально. И даже ЗИЛ, он тихонько едет, на самом деле. Да, действительно, мы все хотим в детстве. Все хотим машину, как в детстве. Я тоже, кстати, люблю грузовые. У меня в детстве с грузовой была какая-то история. Я вот только не могу вспомнить. Там...
1: Фура сбила!
0: Да.
1: А вот еще версия. Крутая тачка — это та, в которой невозможно пропердеть сиденье.
0: Это очень крутая, знаете. Это какие какая-то опция. Это значит, опция анти... Как называется? Антипердёж. Вот есть, как называется? Анти... Этот... Я забыл. Блик. Антиблик. А да. Это антипердёж... Анти...
1: Ну, да,
0: что?
1: Такие есть, видимо. Ну, возможно...
0: Нет, слушай, я не знаю. Я что-то таких не знаю. У меня все пропершины были.
1: Ну, возможно, вы понимаете, наши пять уже Бугатти Мистрал, как бы...
0: Бугатти? Нет, понимаете?
1: Ну, по крайней мере, вам невозможно, и мне, потому что у нас этой машины не будет никогда.
0: Какая Бугатти?
1: А вот еще. Тертый калач пишет. А тертый калач фиги не скажет. Блатная тачка — это когда в хавал логотип переделан на нахал. А зашквар, если на машине номера с буквами ТУХ. А что, почему зашквар? ТУХ. Это же не другое слово из двух букв.
0: Ну, это что-то по-китайски. Смотрите, ведь хавал, это же китайское, хотя это означает, типа, хэвол, там, да, все. Типа, да, есть все. А может быть, тух — это какое-то китайское слово, мы просто не знаем. Тух, шмух, а?
1: Нехорошее, да, то есть зашквар.
0: Мы не знаем, зашквар какой-то, типа, тух, шмух, чмунь, чунь, бунь. Вы знаете, что значит по-китайски тух?
1: Да и по-русски.
0: Я тоже не знаю, дайте я почитаю. Вот неизвестно пишет. Господа!
1: Так?
0: Это он к вам. А как вы поняли, что это к вам?
1: Ну, как господа Кремов.
0: А, это, да нет, это не от слова, не путайте, господа и господин, и госпожа. Это немножко другое. Он пишет, господа, вопрос по музыке. Так. То есть к вам, господин Кремов.
1: Ну, я же говорил, что ко мне.
0: Почему каждую программу играет одно и то же? Я понимаю, что фокус внимания нацелен на вас. Ну, все ж таки. И в музыке должно быть разнообразие, пишет неизвестный, ну, дорогой мой. Да у Кремова самого душа болит, я вижу.
1: Да нет, если в музыке разнообразие, то фокус внимания не будет ни на нас. Вы будете слушать музыку, а нам это надо в нашей передаче. Потому что совершенно справедливо, да, мы тут главные. А музыка вот...
0: А теперь вопрос по музыке конкретно вам. А какая музыка была в программе Кремов?
1: Вот такая вот, туда-сюда, там.
0: Тили-тили, да? Нет, скажите мне конкретно. Вы...
1: Ну, такая хорошая, бодрая, нет, серьезно, танцевальная вы музыка.
0: Все-таки помните, что хотя бы на танцевальной станции, да, работаете. Так просто все, на самом деле, чувак, это вопрос ко мне, потому что Кремов... Вы когда последний раз песню здесь слушали?
1: Какую? Я слушал, когда была песня хорошая. Володя. А можешь сейчас ее поставить?
0: Понимаете, нет, нельзя, потому что насчет разнообразия. Чувак, хочешь разнообразия, устраивай все сам. Приноси нам диски. У нас дисков сколько? Раз, два, три, четыре. Кстати, куда это делось последний?
1: Можно приносить как бы в кассеты, ВХС-кассеты.
0: Приноси, будем ставить. Да. Да,
1: а вот не по теме, вот человек пишет. Шалом, уважаемые. А чего ваша шарманка в Казани не вещает? Приходится с телефона слушать. Пиндосы, похоже, глушат.
0: А телефон не глушит?
1: Ну, телефон еще не добрались, как бы.
0: Ну,
1: а в радиоле в машине у него не ловит, а вот приложение ловит.
0: А чего по телефону не слушается? Что там, как-то?
1: А он хочет по старинке, по-скульно, да, вот
0: слушать. А вот как вы слушаете?
1: Я вот так прям сижу и слушаю сейчас. Ну, поставьте мне песню, я послушаю.
0: Никто не глушит, да. Да, ну, нет, давайте еще, есть время, на самом деле, вот так получилось.
1: А вот,
0: да,
1: человек,
0: да,
1: вот как бы, вот, действительно, защищает АвтоВАЗ, потому что наносит, действительно, слишком много нападок, несправедливых порою. Он пишет, на самом деле на АвтоВАЗе делали достойные, красивые машины, но почему-то не стали их выпускать. Одну сделали и забыли. Жаль. То есть, куда, да, были такие ситуации, они предъявляли какой-то образчик опытный, а вот первый там. То есть такая вот красивая антенна.
2: Ну, а ты хочешь, чтобы и руки золотые, и память хорошая?
1: Забывать.
2: Да, забывай, забывай, где-то.
1: Забывать не такие, да?
2: Где-то есть. А если бы вы работали на базе, вы бы не забывали столько всего интересного вокруг.
1: Да.
2: Вот пишет, вот львица пишет. А вот мне вчера было обидно за Хрусталева, что его в Псков не позвали ходить без штанов, испугались увесистого. Львица, львица. Сейчас запишу на книжке Пушину, посмотрю, кто у меня львица. А! Львица. А, ну да. Че, испугались увесистого?
1: Я? Нет, кто все звал? Я не знаю, что это. Позвал в Псков? Я вас не звал в Псков.
2: Я тоже не помню. А по теме, как вы понимаете это сообщение?
1: Никак не понимаю. Это совсем...
2: Кстати, нет, а я могу сказать по теме. Льви, это же львица, а у нас про автомобили.
1: И что?
2: А это значит про Пежо. Потому что...
1: Что такое про Пежо?
2: Про Пежо – это наша программа, которая закончилась. А на Пежо вообще как раз изображен лев. Есть... О! Или... А это что? Кого пропежолило так? О, все. Все, товарищи дорогие. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
2: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу. Без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш

0: Реклама.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки.
2: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самока. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: приложении «Радио Рекорд» вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там более сотни. Выбирайте понравившиеся интернет-потоки, ловите мощный плюс вайбик. Ну и, конечно же, ищите интернет-поток «Пати 24/7», ведь он является неким продолжением нашей радио-вечеринки «Рекорд Пати», которая прямо сейчас, special for you, еще 90 минут здесь, на «Рекорде».
1: «Рекорд Пати».

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

standing on the edge.

музыкального, танцевального контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба, плюс ко всему еще и свежего контента. Крем Хрусталев, Вейкапер, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лист из моих шоу. А что касается Верета Юшкина, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати также имеет место быть. Женя Балдин с колбасным цехом и русским часом. Все это в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд и еще многое-многое другое. Забегайте и посмотрите сами. Если не подписаны, обязательно подпишитесь. Я же Тим Вок, в свою очередь, никуда не убегая, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу. В следующем часе расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и властью мне данной открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе хочу поведать вам о тех композициях, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox, поболтаем за эфирной и обсудим те или иные треки сегодняшнего эпизода. Прямо сейчас мы стартуем Рекорд Клаб Шоу вместе с Mind Against и Joss and Ellie Overture. Релиз состоялся 28 мая на лейбле Habitat Records. Для итальянского дуэта Mind Against это очередное продолжение собственной кинематографичной линии, благодаря которой они давно стали резидентами крупнейших мировых фестивалей и постоянными гостями Afterlife. Joss and Ellie тоже давно, кстати, работают на стыке Melodic House и Techno, а их совместные работы регулярно оказываются в поле зрения ведущих артистов жанра. Прямо сейчас давайте заценим их совместную композицию здесь, в самом начале Рекорд Клаб Шоу. Mind Against, Joss and Ellie, Overture.
0: Рекорд Клаб.

и Ванила Ice Ice Baby 2026. 22 мая на Capital EMI вышел релиз этой композиции. Очень любопытное, знаете ли, пересмысление мирового хита. Макс Мерки и Махмуд Орхан решили не делать очередной прямолинейный ремейк, а аккуратно перенесли Ice Ice Baby в современный хаос-контекст. Сам Макс Мерки сегодня входит в число артистов, которые регулярно поддерживают Джейми Джонс, Блэк Коффи, Адриатика, Соломун, даже Питонг. И именно это во многом объясняет повышенное внимание к релизу еще до официального выхода. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Макс Мерки, Махмуд Орхан и Ванила. Ice Ice Baby 2026.

Волок с треком Like Ice. Релиз состоялся на лейбле Myth of Nix 22 мая. Ну и продолжают Волоки держать свою фирменную линию без оглядки на тренды, так скажем. Like Ice — еще одна работа российского дуэта, который уже много лет стабильно присутствует в международной клубной подвеске. Музыка Волок регулярно попадает в подборки Future House Music, профильные диджей-плейлисты. Ну а сами ребята давно уже выпускаются на крупнейших мировых хаус-лейблах и получают поддержку от топовых артистов сцены. Не случайно, кстати, Like Ice практически сразу оказался в свежих редакторских подборках Tech House 2026, ну а сегодня и в Record Club Show. Итак, прямо сейчас Волок Like Ice. Record Club. Team Vox.

0: она растет не за счет вирусных роликов, а благодаря стабильному присутствию в профессиональной диджей-среде. В общем, все очень последовательно делает, поэтому я думаю, что Хаскеля мы будем слышать все чаще и чаще, как минимум в следующих эпизодах Рекорд Клаб Шоу. Хаскель, Балонга.
1: Рекорд Клаб.

is a ghost.

Еженедельно шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня Джейми Филдинг. Через 15 минут в Рекорд Клабе. Рекорд.

теперь немного по олдскулу. Вдарим от Макса Стайлера и Брэджо Old School Flavor. Релиз стоялся на лейбле New Moda 22 мая. Макс Тайлер сейчас проводит, пожалуй, один из самых сильных этапов своей карьеры. После серии громких релизов и постоянного появления в сетах крупнейших мировых диджеев, его имя стало практически обязательным в любом разговоре о современной тек-хаус-сцене. Вообще, Old School Flavor, записанный вместе с Брэджо трек, быстро оказался в крупных профильных плейлистах, ну и продолжает активно распространяться по диджей-сетам. Если открыть подборки Future House Music или свежие клубные чарты, этот трек там уже точно не редкость. Прямо сейчас в Record Club Show Макс Тайлер, Брэджо, Old School Flavor. Record Club.

0: Лап-шоу, который мы совсем скоро выложим в интернет, там появится «Разумеется». А потому, как только вы увидите, что мы дропнули в интернет и наш сегодняшний эпизод смело, поделитесь с друзьями, переслушайте сами еще разок с самого начала до самого конца, и будет вам максимальное музыкальное, танцевальное счастье. Далее про списание. Сегодня у нас среда, значит, в следующем часе у нас рекорд гест микс, мощный гостевой сет. Ну, а меня зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И адьос, амигос. Пока.
1: Team Vox.
2: Right. Listen. Tonight, we take it step by step. Before anything else, don't rush it. Everything connects here. The sound, the moment. And when the bass comes in,

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас я подготовил крутейший хаус-вайб от проекта Darude.

Для всех тех, кто только что подключился, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня у нас гостевой сет от проекта Darude.

Максимально модная, максимальная хаос-музыка сегодня у нас в эфире. С вами я, The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и это гостевой сет от Дарудо.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Супер летнее настроение сегодня у нас в эфире. С вами The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И это моя авторская программа The Skulls Presents. Сегодня у нас гостевой сет от проекта «Да».

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yes, yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting new music. Martin Garrix checking in. Let's do this.